0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки.
1: Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде как мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

Сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наше. Кушать на завтрак

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?
3: Sunny,

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. «Believe». В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все, от оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями. И с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

вас мне одиноко. Какими прежде были мы? Приятно, что не говорите, вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня у нас в гостях два человека-человечища. Вот, ну вообще мне сказали, что это Спанч Боб. Да?
2: Мы... Да, два в одном.
1: Вот, да, давайте здоровайтесь, представляйтесь.
3: Привет, привет.
2: Меня звать Виталий, по фамилии Гордей. Я пою, пишу тексты, периодически музыку тоже пописываю. Сань, давай ты.
3: Да чё, а я Саня, Александр Филюков, Филик, вот, бас-гитарист группы Punch Bob, также гитарист, бас-гитарист группы Punch Bob. Вот, ну, тоже к музыке имею отношение.
1: Сразу вопрос. Спанч Боб, это у вас сплагиатели героя, или все-таки это вы?
2: Ну, при всей нашей немолодости, я думаю, все-таки, наверное, мы у него, точнее, я у него, потому что я жутко не люблю придумывать какие-либо названия. Поэтому все проекты, которые у меня происходили в моей жизни, они все назывались как-то очень странно. Один назывался «Шапка Лесничего», там. В общем, как-то все время все получалось у меня спонтанно. Собственно, здесь то же самое. Ну, симпатичен мне этот мультипликационный герой, в общем-то, поэтому...
1: Ну, я тебе открою страшную тайну. Я всю жизнь хотел себе трусы со Спанч Бобом, но женщина моя никак не может себе найти, чтобы, знаешь, когда вот увидел...
4: Не возбуждает губка.
1: Да. Увидел, он заулыбался.
2: Можно же из майки перешить. Майки это точно есть со Спанч Бобом.
1: Не могу найти, это прям вот какой-то кошмар. Вот, ладно, давайте я вам расскажу, друзья радиослушатели, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, сейчас я ее запускаю. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме, не забываем подписываться. Дабы хочется нам, чтобы много там было народу, ну, понты свои погреть. Вот, ну и все, отдаю бразды правления Костику. Давай, Костик, начинай народ мучить.
4: Да мучить особо не буду. Во-первых, хорошо, что все-таки встретились, и эфир идет полным ходом. Что-то у меня микрофон...
1: Что-то сейчас мы тебя прибавим, господи.
4: Да, меня как-то не слышно совсем. О, все, я разговариваю. Всем привет еще раз.
3: И огромный... Костя прибавил.
4: Да, да.
2: Привет.
4: И весь им голос.
3: А, Костя, привет.
4: Всем большущий огромный привет. Во-вторых, мы уже с Виталием, он не даст соврать, созванивались, списывались достаточно давно, буквально 3 недели назад. Я еще раз напоминаю, каким образом можно попасть в передачу «Без воды». Когда вы загружаете, друзья мои, треки на неформатное радио, и они все просматриваются мной. И не обижайтесь тех, кого мы не приглашаем, но... У каждого свои интересы, у каждого свои вкусы. Я как бы своим вкусом блюл и блють буду. Так что приглашаем, но те, кто нравится. И еще одна просьба, перед тем, как мы начнем полноценное общение сегодня с Виталием, группа Спанч Боб, тем более у нас на эфире с Александром же, правильно?
3: Совершенно верно.
4: Вот, да. Прежде чем мы продолжим общение, хотелось попросить всех слушателей, тех, кто загружает треки, музыканты, друзья мои, когда вы... Огромная просьба от меня лично, когда вы загружаете свои треки на неформатное радио, пожалуйста, оставляйте свои контактные данные, чтобы с вами...
1: Они было... есть, они не есть.
4: Не у всех.
1: Они у всех
4: далеко
1: есть.
4: Далеко не у всех есть, потому что иногда...
1: Напомни мне после эфира, просто тебя надо перевести в статус диджея на радио, и ты будешь видеть все абсолютно контакты. Номера телефонов, электронную почту,
4: да,
1: свидетельство о рождении бабушки артиста. То есть там все прилагается.
4: Ну, тем не менее, ладно, давайте продолжим все-таки. Итак, Виталий, прежде чем мы продолжим, о тебе можно сказать, я так думаю, что можно сказать следующее. Изначально твое творчество было немного другим, ну, которое ты сейчас занимаешься, то, чем ты занимался раньше, это различается, да, нет?
2: Да, совершенно верно, в общем-то, различается, но я тебе скажу так, что все равно тенденция прослеживается. Сейчас я исполняю шансон, песни, вот, соответственно, и музыка. Но в моих произведениях, скажем так, громко могу так назову их, все равно прослеживается какая-то ракешная основа. Вот. Но время поменялось, да, я немножко подрос, и, в общем-то, стараюсь даже в шансоне я все-таки использовать какие-то нетривиальные рифмы и какие-то петь не сам, не, ну, не, не банальные песни. Ну, хочется надеяться, что это получается.
4: А с чего вот все началось? Вот перед тем, как ты начал петь шансон, группа Спанч Боб, роковое направление, с чем был связан порыв души, откуда взялся?
2: Ты имеешь в виду, взялся по поводу группы Спанч Боб, ты имеешь в виду?
4: Или не, уже я имею в виду по поводу творчества, что-то... когда ты начал вот заниматься, решил в рок податься в свое время. Что тебя сподвигло?
2: Да, в общем-то, это все с детства происходит. Вот что касательно вот Александра, моего друга, басиста Филюкова, была такая история интересная. Было мне, наверное, лет, ну, я могу ошибиться, ну, думаю, в районе 13, наверное. Угу. Мы сами из города славного Бобруйска, собственно, я... оттуда родом, сейчас живу в Москве, Саша там, собственно, и находится сейчас, в данный момент. Город Бобруйск известен тем, что оттуда группа Би-2, в общем-то, легендарные
1: проекты произошла. Земля Королевы Мод, Сколка, общаетесь?
2: А, да-да-да, Земля Королевы Мод, это наш, ЗКМ, наш хороший остальные. Товарищ,
1: Сколки, привет им передаем. Сколки, приветище передавайте, да.
2: Вот, поэтому, да, собственно, была такая группа у нас, называлась она Sky, Skindergaden называлась группа. И в то время как раз таки было несколько команд. Одна из них была Земля Королевы Мод, вторая была Skindergaden. И был такой Володя Рудик с группой Bobtown. Сейчас он называется Руст. Тоже наши бобруйские такие старожилы. И вот тогда было мне лет 13, пришел на концерт в какой-то дом культуры Фандок, по-моему, с какими-то друзьями-неформалами. В тот момент я носил волосы до плеч, слушал музыку соответствующую, там, Элис Чейдж, там, да, худой очень был такой. Ну, настоящий такой неформал классического образца. То есть булавки, там, кожаная куртка, косуха, там, в общем-то, все причиндалы. И я своему товарищу сказал, как раз вышла группа с Skindergaden на сцену, я сказал, что когда-нибудь, а они-то были очень крутые, они такой глэм играли, очень такой Fate No More, смешанные с перцами, это было очень круто.
3: Я сказал, что... фанк полили там.
2: Фанк, да, ну так там было куча всего намешанное, я сказал, что когда-нибудь я в этой команде петь буду, вот через года три. И парень, мой товарищ, я даже не помню, кто это был, покрутил там пальцем у виска, сказал, ну ты, наверное... не трезв, ну или там, как он сказал. В общем-то, прошло 3 года, там, по-моему, 3, там, 3.5. Солист группы уехал в Америку, Дима Рылов, замечательный поэт и, в общем-то, такой шоумен прекрасный. И я вместо него, волею судьи, попал в группу, которая называлась Skindergaden. Собственно, от этого все началось. Группа эта просуществовала, мы много прокатались, там прекрасный был материал. Но судьба развела нас, соответственно, группа тоже распалась. И потом были проекты, вот один из проектов, который так как-то задержался. Многие были проекты мои краткосрочные с ребятами. То есть то я уеду куда-то в Минск жить, то ребята там кто-то там родит, ну не собственно родит, а будет участвовать в процессе в этом. Вот. Поэтому вот проект Спанч Боб, он был такой наиболее долгосрочный после группы с Skindergaden, вот в моей жизни. Вот. Поэтому вот я рассказал вкратце, чтобы, в общем-то, расставить какие-то точки над «и».
3: Да, ну, и музыка же была другая уже.
2: Да, музыку мы играли другую, соответственно, я такой больше склонялся в сторону поп-рока с какими-то элементами какого-то стёба, поэтому у меня много песен таких.
3: Да, стебались, в общем, по полной...
4: Я думаю, мы сейчас делаем так.
3: Чисто рок-н-ролл.
4: Мы сейчас развяжем эфир музыкальной страничкой, чтобы все слушатели наши убедились, что мы не просто так действительно слушаем и разбираемся в музыке. Сейчас мы начнем, и первая композиция у нас называется «Вагон метро». Будешь что-нибудь говорить или после песни поговорим о ней?
2: Да давай, собственно, после и поговорим.
4: Добро. Ну, друзья, вашему вниманию композиция «Вагон метро».
1: Поехали.

0: Такая затяжная отрыжка произошла. Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. В гостях у нас сегодня группа Спанч Боб. Так вы откуда теперь получается-то?
1: Ну, я из Москвы говорю.
0: Бобруйско-Московская. Бобруйско-Московская группа.
2: Нет, это не группа.
3: Не-не-не-не.
2: Виталий Гордей у нас сейчас, он солист, правильно я говорю, да? Группа Спанч Боб — это группа, да, с которой он работал в прошлом, и весьма неплохо, судя по первой композиции, развязали красиво. Очень даже работал. У меня вопрос, знаешь, какого плана? Во-первых, давайте сразу скажем, не оставим в стороне группу Спанч Боб. Александр, расскажи, пожалуйста, кто играет в этой группе, чтобы люди знали своих героев.
3: Ну, вообще, как бы группа собралась, Виталик собрал так, он как бы, у нас бы как сама команда была, а то время, когда скиндера распались, Виталий уже уехал в Минск и работал в более попсовых проектах, а я ушел в другую тему абсолютно, я играл в двух командах, в одной команде мы играли прог-рок, висели на дрип-театре. Вот, ребятки все. А вторая команда — это была Skynet. В принципе, это какой-то такой некий аналог группы B2 по музыке. Вот. Ну, Виталик иногда, как иногда, наездами приезжал в Бобруйск. Вот, и мы как бы собирались, Виталик привозил какие-то хитрые, свежие, интересные, стебные идеи, писал какие-то слова, и мы там дружно сочиняли музыку. Вот. Была хорошая репетиционная точка, которую мы сами отстроили. В принципе, у нас были все возможности для творчества. Ну, Виталик так наездами приезжал. И, в принципе, те музыканты, которые играли с Виталиком, это как бы были вообще наши друзья. Вот. Это там Вадим играл на гитаре. Вот. На барабанах у нас барабанщик, честно говоря, было сразу за всю историю группы, по-моему, 2 или 3 человека. Начинал, конечно, самый такой деловой был Васильков.
1: Нет, начнем с того, что, наверное, был сначала, наверное, у нас еще даже Антон Левый, наверное, скажем так.
3: Антон Левых точно.
1: Плохо был, да.
3: Да, Антон Левых был самый первый барабанщик. Вот, но музыка немножко поменялась. Виталик так любил запилить немного чего-то. Я тоже любил там что-то посложнее. А Антоха все-таки вырос на более простой музыке. И как бы он так, ну, не подтягивал, немножко не дотягивал до музыкантов. И как бы мы его просто... Или его там что-то не получилось. Ну, в общем, стечение обстоятельств получилось.
0: Ну, дали ему треугольник.
2: В общем, хер с ним.
3: Антоха просто ушел с команды. И у нас с нами играл, со мной играл в команде в Скайнете Васильков. Василек играл. И мы его, короче, это самое, скажем так, переманили себе в команду.
2: Виталий,
3: ну, начали играть.
2: Саш, я тебя сейчас перебью буквально на секунду. Знаешь, Виталий, у меня знаешь, какое впечатление складывается от разговора с Сашей? По-моему, он на тебя затаил обиду. Потому что, говорит, когда у нас Виталик уезжал в Минск, потом приезжал, потом уехал в Москву, потом приезжал.
1: Да нет, я работал в Москве. Я работал в Москве с таким, может быть, вы слышали, такой Денис Майданов.
2: Да ну, откуда мы знаем, господи, боже упаси, ты что?
1: Ну, вот я с ним, в общем-то, тогда и работал. Такой же, соответственно, стиль был вот, похож. Там он был там. С ним мы, в общем-то, соображали какие-то музыкальные идеи. Вот. И да, я согласен, я приезжал крайне нечасто, поэтому я никогда ребят там ни в коем случае ни в чем не ограничивал. И всегда я говорю, что если кто-то хочет со мной играть, я всегда буду рад видеть вас в команде. Там, то есть, ну, и я там сообщал за неделю, что я приеду. Ребята по возможности. Потому что у нас же все как бы работящие пацаны. Кто музыкой, в общем-то, занимается. Сейчас, наверное, только вот Сергей Васильков, который барабанщик. Да и то сейчас он больше в Минске за звукача там сидит, там на концерты озвучивает. Остальные все ребята, кто кондиционеры чинит, кто там еще чем-то занимается, кто на заводе работает. Поэтому, в общем-то, профессиональных музыкантов, по большому счету, ну, там, по пальцам одной руки, половина одной руки можно там сосчитать.
2: Виталик, знаешь, вот у меня вот такой вопрос к тебе. Вот музыка сейчас, я так понял, насколько, вернее, мы с тобой общались и переписывались, я так понял, что музыка — это твоя основная сейчас и занятость, и работа, и хобби, и любовь, и все на свете.
1: Ну, не, скажем так, музыка основная, она была всегда. Я закончил экономический университет, но я не работал ни дня по специальности. Я, сколько себя помню, я всегда, в общем-то, зарабатывал себе на кусок хлеба музыкой. И, в общем-то, я делал это не ради денег, понятно. Сейчас, слава богу, что сейчас я могу за это что-то там заработать. И, в общем-то, да, к этому я шел достаточно долго. Вот. Ну, я еще, у меня хобби мое-то, я еще тренером работаю по боксу, поэтому я, в общем-то, и оттуда немножечко имею тоже сейчас.
2: А, ну теперь понятно, почему тебе коллектив слушался, и, в принципе, менялись люди периодически.
1: Да, нет, я вот тут достаточно. достаточно добрый человек, особенно к ребятам, с которыми я играю, у нас как бы нету ссор.
0: Если надо выбить долги, то Спанч Боб.
1: Что?
2: Коллекторское агентство Спанч Боб.
1: У нас все люди добрые, творческие, в общем-то. Это сейчас я там немножко полысел, там щетину отрастил, вроде как-то выгляжу немножко
3: по-бандитски.
1: А на самом деле очень человек творческий, как бы на скрипочке пиликаю, там все дела нормально.
3: Да не, Костя, на самом деле команда собралась, костяк давно собрался, в принципе, там основные музыканты, которые играли, они всегда были с нами вместе, мы там, ну, они не расходились. Виталик всегда приезжал, уже была команда сколоченная, которая всегда играла и понимала друг друга, там сыгранность была уже. Там и концерты играли большие, и там даже какие-то музыкальные ринги устраивали, и там и залы собирали. Ну, нормально, шла все. Короче, мы балдели. Это был натуральный рок-н-ролл, мы в свое удовольствие занимались музыкой. То есть никто никого не обременял. Виталик приезжал, давай замутим, давай, начали мутить, делать там концерты там какие-то.
1: Сначала замутили, а потом еще и поиграли, то есть вот так.
2: Ну, вы, в принципе, легкий на подъем, да, я так понял?
3: Да, вообще без проблем.
1: Ну, тогда, скажем прямо, и помоложе немножко были. Это было, грубо говоря, лет 5-6 назад. Немножко, но все равно. Да. Вот. А скажем так, что у нас часто было, ну, мы выступали часто на мото каких-то слетах. Вот это была такая наша, частенько нас приглашали туда, и «Ночные волки», и, в общем-то, и какие-то наши белорусские ребята, байкеры. То есть вот такая тема была наша постоянная. Остальное делали какие-то проекты сами. То есть какой-то или концерт, или какой-то, да, музыкальный поединок мы там могли сделать. Причем на таких достаточно, ну, больших
3: площадках. Уровне. Да, ну, там 2000 там... человек собирали, там вот зал, там, где вот выступает у нас там на ДК, у нас было там концерт был, мы там мы музыкальный поединок с Виталиком там замутили, Виталик пригласил дядю Ваню.
1: Вот, у нас есть такая, есть, по Ван Хельсинг,
3: культовый.
1: Русская, дядя да. Ваня,
3: солист. Вот. Да, культовый такой парень есть, вот, ну вот приехали там. Ну, как бы так интересно даже все, ну, прошло.
1: Конечно, подкупили жюри и всех победили, но...
2: Дело в том, что... Саша больше всех засмеялся, видимо, меньше всех вложил.
1: Поэтому создавали движуху своими руками. Потому что я пару слов закину в том плане, что очень грустно, что сейчас, вот я беру как пример Бобруйск, я думаю, что в остальных городах, в принципе, ситуация похожая, в Белоруссии, за Белоруссию скажу, что раньше был какой-то рок-клуб, было очень какие-то движения, не было вариантов, то есть не было возможности, но было огромное желание. У нас был такой Юра Мищенко, я вот не знаю, дай бог, надеюсь, он жив-здоров, Бобруйск, он же Шланг, основатель рок-клуба, такой, ну, гуру нашего там движения рок-н-ролльного, вот, группа у него была ППШ. Вот он там, у него был Бобруйский такой рок-клуб, была куча музыкантов, куча групп, которые собирали какой-то аппарат там с подвалов стягивали, делали в Дубовке у нас на полигоне какие-то фестивали своими силами, куча было движений. Сейчас, к сожалению, в Бобруйске там функционируют 2-3 команды, насколько я знаю, и там, ну, и спиток таких очень тяжелых, металлевых там, ну, ребята молодые сделали какие-то группы, вот, на движение такого нету какого-то такого братства неформального, нету какого-то рок-н-ролльного его духа, вот, к сожалению, хотя возможность есть, сейчас аппарат можно там купить, недорого скинуться.
2: Виталий, дело в том, что очень много сожрало времени деньги, понимаешь? Во-первых, появилось много говнороковых групп.
1: Вот. Ну, за счет, да, почему? Потому что интернет, как бы, это положительное качество, но, с другой стороны, интернет это и немножко негативная вещь, потому что, когда в свое время мы пытались найти записи какой-то любимой группы, это все было настолько восторженно, когда ты находил какую-то новую фотографию или новый какой-то диск, альбом, песню, а сейчас это все доступно, и, соответственно, зевая, все это можно перелистать каждый день одним пальчиком, и, то есть, ну, ничего не шевелиться, сидеть на жопе ровно, там, и где-то там играть, грубо говоря, там, побренчал на гитаре и пошел в компьютер уткнулся и сидишь.
2: Слушай, было больше. Виталик, а все-таки особо. Вот ты мне скажи, музыка для тебя сейчас это работа или хобби?
1: Нет, ну это работа моя. То есть я себе, у меня вот сегодня мастерю диск
2: 20. Ты зарабатываешь музыкой? Вот это у нас стандартный вопрос ко всем музыкантам. То есть у нас в основном, знаешь, группы встречаются, с которыми мы общаемся. Они говорят то, что да, ну, я там на стройке, я там в метро, я там еще где-то там подрабатываю. А у тебя именно идет это целенаправленная работа, профессиональная жизнь, можно сказать, твоя так?
1: Да, я скажу так, что с 2007 года я зарабатываю исключительно музыкой. Причем, ну, так я зарабатываю концертами, продажей дисков, то есть какими-то там... скажем, даже сейчас прямо и спонсорскими какими-то деньгами, друзья там какие-то появились здесь в Москве, у меня поклонники творчества моего, достаточно там, ну, при деньгах, при статусе, которые помогают мне где-то в чем-то. Вот у меня 27-го выходит второй альбом, будет презентация достаточно большая, с большим количеством артистов. Понятно, стиль другой. Я соглашусь и скажу, что, конечно, играя рок-н-ролл, рок, тяжелее гораздо найти себя и найти там своего слушателя. Я сейчас играю немножко другую музыку, пою, сочиняю там ей. Вот, поэтому у меня все-таки немножко поменялись люди, которые слушают мою музыку. И в возрастном плане, и в социальном плане, то есть во многом поменялись. Но сейчас это, да, это
3: единственное. Прибавились.
1: Ну, прибавились, это понятно, потому что, во-первых, Москва. Москва замечательный город в чем? Что здесь любой музыкант, даже который сядет и будет играть там на каких-нибудь кастрюлях, но делать это с душой, он найдет там свое количество зрителей, которые будут его слушать. Это хорошо. Поэтому в Москве есть артисты, в том числе и роковые, которые неизвестны нигде больше, только в Москве. Но в Москве у них большая армия поклонников. Также и в шансоне, и в роке, и в попсе, и во многих таких вот направлениях. Поэтому Москва в этом плане очень хороша. И вот слава богу, что мое количество людей, которые меня слушают, приходят на концерты, платят денежку за вход. Это мой карман, соответственно. Их становится все больше и больше, в общем-то. Поэтому я желаю это всем ребятам, играющим рок и все остальное. Потому что хорошо лобать для себя, это замечательно. Но когда люди начинают тебя слушать, приходить на твои концерты, это не то, что мало того, что это приятно, это еще немножко и денежку дает на карман. А жить-то за что-то надо. Поэтому всем хочу пожелать слушателей благодарны.
2: Вот и, знаешь, надо быть честным. Нужно быть откровенным и честным говорить о том, что, извините, ребята, я все-таки зарабатываю. И не надо ни на кого не говорить, что это я ради собственного достоинства хочу, чтобы у меня было творчество и все остальное. Я думаю, предлагаю перейти нам потихоньку к следующей композиции, которая у нас называется
3: «Гламура».
1: Гламурная. Это стебная песня, вот один из примеров таких стебных песен, которых, в общем-то, у меня там. Понимаешь, много материала, я вам прислал только то, что было записано, потому что записать это тоже проблематично, особенно в Бобруйске там, вот, найти время на это и возможность. Поэтому вот одна из таких стебных песен, как раз-таки песня «Гламурная» является таковой.
2: Ну, давайте, друзья, послушаем «Гламурную» песню.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами группа Спанч Боб
1: и Виталий Гордей.
0: И Виталий Гордей, да, вот так вот. Так, что? Алло!
2: Да, мы здесь, все нормально. Мы сейчас вопросы будем задавать, да?
0: Да, давайте, начинайте задавать вопросы.
2: Да, скажите о себе, пожалуйста, как вы начали вообще вот эту безобразную деятельность радиоведущих? С чего у вас началось? С первой сигареты, с бутылки пива?
0: Началось с бутылки пива, да. Сели, выпили, думаем, блин, надо.
2: Как любое хорошее дело и начинание.
0: Да, и пошло, поехало, потом смотрим, нас подслушивают. Взяли, сделали сайт.
2: Товарищ майор.
0: Вот, и пошло-поехало, 5000, 6000, и все больше, и больше, и больше. И
2: сейчас... Это вы сейчас называете сумму в рублях, или что это сейчас?
0: Это 5... в долларах, исключительно в долларах, да. И...
2: Если есть вакансия, я пойду с удовольствием к вам.
0: Нет, нам самим мало. Ты в Москву уехал, он сидит там, слушай.
2: Ребят, ну придется, а что мне остается делать?
1: Слушай, Виталик, у меня вопрос, знаешь, какой будет тебе? А вот нет желания периодически взять и собраться обратно с Спанч Бобом что-нибудь новенькое сделать?
2: Знаешь что, возникает желание иногда непреодолимое, но вот частенько я скажу, что, знаешь, и вот такая ностальгия, конечно... Хотя мы на самом деле не так давно там и разбежались. Мы периодически собирались, там могли на 2 года разбежаться, потом бах, позвонят ребята, какие-нибудь там организаторы там. Ребят, придете, сыграйте. Сыграем. 2 репетиции у нас есть, мы соберемся, что-то вспомним. Мы играли, конечно же, что грешить, там душой кривить, и коверов много. Вот. Поэтому, в общем-то, программа у нас там была, и поэтому нас приглашали, мы могли собраться. Я говорю, что вот там за 3 дня что-то все вспомнить, это все накидать, набросать, там что-то симпровизировать и поехать куда-нибудь тусануться, поиграть. Я, в принципе, не исключаю такого варианта. Я уверен, да, ну, я надеюсь, я даже уверен, что мы еще соберемся, мы еще сыграем как-нибудь, ну, пару-троек раз, 100%.
1: Ну, а какие-то новых проектов пока нету? Я не имею в виду сейчас вот новый альбом, который, конечно, выходит в скором времени. Я имею в виду новых проектов с группы пока ничего не думали.
2: Да, материала-то хватает, надо просто приехать, ну нет, потому что я, к сожалению, попадаю, если в родной Бобруйск, то это по каким-то делам, там куча дел, ведь забеганы за такой, то есть, ну, в таком зашоре, вот, и в лучшем случае я успеваю к Саше заскочить, там, руку пожать, там, сказать, Саня, там, братан, как-то нормально все, и уехать, поэтому надо просто выбрать время, как всегда все упирается во время, надо выбрать время, приехать, чтобы у всех оно было, потому что еще плохо то, что время-то есть у каждого, но оно, к сожалению, совпадает не так часто, все семейные люди, там, большинство, у кого кто-то там, то есть все-таки уже все там и в возрасте. Саша уже 56, тоже не молодой человек уже.
3: Ох, усрался.
2: Поэтому дело во времени. Исключительно желание, я уверен, есть у всех. И у Сани, у всех пацанов, которые играют сейчас в разных тоже командах. Там вот наш гитарист играет сейчас в группе Skynet, например. Там Саня там играет в каких-то таких сессионных, ну, как сессионные, в каких-то проектах металлевых и в разных там. То есть, ну, все в пределе, все занимаются музыкой.
3: Ты же хотел концерт в Беларуси отыграть с нами.
2: А, ну концерт, ну мы же договорились о моем. Ну, 22 сентября вот буду я в Бобруйске.
1: Я же говорил, у него к тебе какие-то терки есть, понимаешь?
0: Он прям очень обижен.
2: Да мы пока еще нам просто об оплате договаривает. Мы сейчас договорились говорить про рокешные какие-то поп-роковые дела. А это будет такой концерт той музыки, которая играет сейчас. Просто он будет сыгран вживую. Музыканты, вот эти ребята, которые были, мои друзья, Саша там и все ребятки, я надеюсь, соберутся и просто сыграют мою музыку, то, что мы сейчас там с Сашей Звинцовым делаем. Сыграют вживую в Бобруйске. Но это будет 20% какого-то поп-рокового направления, рокового направления. А остальное это будет так, шансончик такой будет. Поэтому, ну, в общем-то, вот... Это уже будет не Спанч Боб, не могу так назвать. Просто будут музыканты, которых я там уважаю, с которыми я... А Спанч Боб — это все-таки настроение, это все-таки какие-то песни такие авторские, наши группы. Поэтому я вот немножко эти понятия не смешиваю пока.
1: А ты, Виталий, знаешь, ты просто переименуй группу Спанч Боб Спанчили Бобов, вот и все, и шансон.
2: Да не, на самом деле она называлась уже Е2, я говорю, и как она только
3: называлась. Ой, там название было, целый вагон. Виталий так как пропрет, что он придумает там.
2: Захотелось чуть другого, там, лирические песни попеть. Называемся там «Романтика», грубо говоря. Захотелось чуть-чуть такого американского. Называемся там «Слюни», там, ну, по-разному. Тут все зависит от настроения и состояния души, в общем-то, вот так.
1: А вот все, что это творчество, которое ты играл со Спанч Бомбом и сейчас, которым занимаешься, это твое личное, ты сам сочиняешь музыку и песни, или кто-то есть, кто тебе помогает?
2: Знаешь, я тебе скажу так, что есть разные вещи. Вот, например, «Вагон метро», как бы моя, песня «Милая моя», которая будет звучать чуть позже. А я пришел, ее сыграл, а наш клавишник, кстати, Лешка Сти, он там, он такой парень интересный, творческий. Он взял и припев перелопатил, сыграл по-другому. Я говорю, ну так круто. То есть, скажем грубо так, что это наша музыка, это наша совместная...
3: Общая. Общая. Да. Виталик обычно приходил на репетицию, там, гитару брал, говорит, слушай, я тут песню накидал, смотри. Ну, давай там лобась, что-то наигрывает. Говорит, давайте там, вот так, так. Ну, все вместе что-то делали. Ну, слова, конечно, Виталик писал просто, мы все ложились. Он мог сесть, вот просто взять и написать слова на песню, на любую.
2: Я поехал, мы все приветик, от меня вам всем приветик, поэтому в этом плане я все умолкну.
3: Да, в этом у него вообще было. Он мог прийти там, какую-то музон какой-нибудь накидаем, говорит, сейчас я слова напишу, подождите. Сел на листочек там, вышел в комнату в другую, раз слова готовы. Начали делать. Ну, иногда слова были такие, что мы там все ложились со смеху. Ну,
2: но они были не эфирные совершенно. То есть,
3: да, совершенно не эфирные.
2: Так поржать это же... там и это. Самое интересное, что я запоминал эти слова, то есть изначально, и потом на концерте мог их лупануть где-нибудь там, забывшись. Там,
3: да, да, да. У Виталика всегда была такая фишка, говорит, вот если после таких переделок текстов он мог там какую-нибудь, ну, песню обыграть, слова поменять, то есть мы там все ухахатывались, а он потом говорил, что, блин, я как бы ее не запомнил, потому что я на концерте обязательно спою не так, как надо, то есть спою... Ну, тот вариант неформальный, который мы придумывали. Вот. У нас такая была паска всегда, правильно спеть.
2: Я уже забыл, о чем вопрос был, Сань, ты помнишь?
3: Вопрос?
2: Да.
3: А вместе.
1: Нам задали
2: вопрос. Нет, мы уже, у нас как дерево со светочками, уже ответвление погнали.
1: Сегодняшний эфир лишний повод пообщаться. Я говорю, сегодняшний эфир лишний повод вам пообщаться, в какой-то веке-то между собой связаться по скайпу, найти эти там полтора часа времени, чтобы друг друга услышать, пообщаться, поговорить.
2: Ну, конечно, то, Саня этот противный голосок слушает. Да,
3: конечно. Костя, я с ней в 5 утра лег спать с ним.
2: А он мне делал, кстати, Саша дизайнер еще, он же делал мне, ночь сидели, делали мне на новый диск, ну, дизайн обложки на диск. Там Саша вообще у нас талантливый парень тоже, мы все такие многостаночники. У него еще там своя контора по ремонту телефонов, он там у нас еще один из там крутейших фотографов там белорусских.
0: То есть, тоже Саша, такой осталось человек, пельменную который... открыть, вот... Мне на самом деле...
2: Только ж пельменную открыть?
0: Да, пельменную? Да.
3: Пельменную? Нет, да. Это не мой стиль. Я технарь. Я по жизни технарь. У меня не получается пельменная.
1: А ты напиши пельменная, продавай телефоны.
3: Вот.
2: Помнишь, как у Крупного была эта песня про пельменную, очень приятная?
3: А, ну, да. Да, так что пельмени не мой профиль.
1: Ну, кстати, мы только что вот проговорили, коли песня «Милая моя» должна прозвучать. Она и будет сейчас у нас звучать. О чем сия композиция, Виталий?
2: Да ни о чем вижу, о том пою.
3: Что тебя переклинило на тёлке
2: написал? Какая красивая предыстория пись. Что в жизни происходит? Увидел Галчонка, спел про Галчонку. Увидел беременную женщину, спел про беременную женщину. А, ну, то есть вот так. То, что вижу, то пою, что в жизни происходит. А припев, как правило, незамысловатый какой-то про любовь, если песня подразумевает от какие-то отношения мужчины и женщины. Если, я говорю, у меня песня «Главное не любить», вот там такой, она, конечно, очень, очень стёбная.
1: Слава богу, ты меня сегодня утром не видел. А то песня получилась страшно.
2: Короче, в общем-то, вот «Милая моя» такой лайв, ага. Вот такой самый настоящий. То есть, если где-то там...
3: Костя, я скажу секрет. Его когда с девушками, Виталий, какие-то проблемы, да, там кто-то его там, ну, поругался, там, туда-сюда. Он, знаешь, садится и начинает писать текста. Нормальные, при том. Такие нормальные. Вот прет.
2: У любого человека, я думаю, у любого там, кто вы имеете.
3: Когда у него все нормально, сопли эти, да... Играем, что играем, называется. А вот когда его там жизнь плющит и колбасит, то тогда он начинает нормально что писать. Приходит там хорошие текста. Ну вот, «Милая моя», в принципе, да. Да.
1: А, ну то есть вы как настоящие друзья, ему периодически создаете такую обстановку, да?
2: Не, к счастью, они не создают, девушки создают, они пока нет. Я хотел просто извиниться, что это за счет того, что это какая-то лайв, такая запись, там могут проскальзывать у бас-гитариста левые нотки, поэтому я за парня извиняюсь сразу же.
1: Да боже мой, какие проблемы.
3: Нормально.
2: Это шутка юмора была.
1: Да, «Милая моя». Не бейте музыканта, он играет как может. Давайте слушать.
2: Поехали.

Но ты не вернешься ко мне, это утопия, я знаю. Но я вижу тебя во сне, в те редкие минуты, когда засыпаю. А на улице дождик, и у соседей пьянка с утра. А у меня ну то ли депрессуха, то ли обычная хандра. Вот так я и живу.

0: Блин, микрофон забыл включить. Разговариваю, главное.
1: Все как положено. А мы отвечаем тебе, самое интересное.
0: Да, вы, главное, отвечаете. Все так идет, чудесно у нас. Но, пацаны, слушай, вот ты много девушек склеил под эту песню?
2: Да погоди, Виталь, ты женат?
1: Да, на самом деле, у меня сейчас супруга слушает нас.
2: Вот, да, я вот что я спрашиваю. Я почему вопрос задал? Я видел, то есть заходил на страничку, у человека прекрасная семья. Зачем мы ее сейчас будем в эфире рушить?
0: Нет, ну мы же не знали. Значит, женился, поэтому есть...
1: Подключилась к эфиру, она сейчас тоже на гастролях, в общем-то. Поэтому нашла все-таки время, подключилась, поэтому передаю ей привет. И буду говорить, что все, что я сейчас буду рассказывать, это все было в прошлом. Теперь я примерный семьянин, и никаких женщин, кроме моей любимой возлюбленной, в моей жизни нет.
2: А супруга все, тоже музыкант?
1: Официальная часть закончена, теперь могу ответить на ваш вопрос. Точного количества никто не знает. Мы с Сашей всегда соревновались, конечно, в этом. Где-то кто-то кого-то обходил, но он чуть старше, поэтому...
3: Ты там, ты записывал там на листочке, в блокнотике, я помню, подсчитывал.
2: Я твоих подсчитывал, вот тебя и сдал, в конце концов, бас-гитарист тебе... Еще и с блокнотиком сдал.
1: Да, бас-гитарист, вообще что-то, я насчет подумаю насчет 22 сентября, не знаю, что-то мне кажется.
2: Слушай, Виталий, а у тебя, ты говоришь, супруга на гастролях, тоже музыкант?
1: Ну, она танцует у меня. Она у меня очень хорошо танцует. И она работает в коллективе и очень известной российской певицы. И, в общем-то, гастроли у нее пока больше, чем у меня. Вот, надеюсь, скоро сравняется, а там, может, и обгоню. Поэтому все у нас такая творческая у нас, скажем так, семья.
2: А вот не мешает творческая семья вот процессу? Или вы так делите это? Ну, у вас уже ребенок же есть, правильно? Сынок, да?
1: Ну, да, двое.
2: Вот, двое сыновей.
0: Ну да, ну да.
2: Ну как, ну... Двое детей. Мальчик и... Тоже мальчик, два мальчика.
1: И мальчик, и не мальчик, скажем так.
2: Не, говорю, я... А вот когда вот, если так совпадет, что у вас у обоих будут гастроли, где ваши любимые детишки находятся?
1: Вот это вопрос очень злободневный такой. Ну, есть, слава богу, родственники, есть там, в общем-то, варианты. Но пока это происходит... Происходит не часто, но происходит. Так что у нас это есть такие проблемы. А так обычно, если она на гастролях, я с детьми, если я на гастролях, то она. То есть вот так. Но это, конечно, вопрос сложный. Я думаю, если есть такие семьи, которые тоже такие вот творческие люди в таких семьях, то они нас прекрасно понимают, что
2: да,
1: это
2: конечно, бабушка вчера. Я тебя прекрасно понимаю. Вот я саксофонист, моя жена вокалистка. Это очень весело, очень здорово, особенно когда касается дела музыки, понимаешь? Даже соврать человеку невозможно, потому что она знает, о чем я говорю. Вот,
1: да, совершенно верно, я тебя понимаю прекрасно. Поэтому, с одной стороны, знаешь, я тебе скажу так, что у меня очень мудрая такая женщина моя, она не лезет в мои дела, она меня всячески поддерживает, она меня не учит ничему, не говорит, как там, что, и, в общем-то, не ревнует практически по возможности. Вот. Хотя, конечно же, ну, у любого музыканта, любого певца есть поклонницы, которым там стоит, наверное, ну как, не стоит, не то, что стоит, но такие, которые навязчивые бывают периодически, в хорошем смысле бывают не очень, очень навязчивые. В принципе, я ей доверяю, мы, это такая у нас на доверии все строится, и, в общем-то, она у меня очень грамотная, и, слава богу, мне с ней повезло, поэтому каких-то там проблем не бывает, поэтому в этом плане у нас творческий союз такой, ну, симбиоз хороший, дополняем друг друга, поэтому никаких проблем не возникает.
2: Я, знаешь, вот что вот интересно, когда просматривал неформатный новый трек, кто выложил, и вот наткнулся на этот трек, кстати, я слушал, по-моему, прослушивание на неформатный

0: предыдущий, не «Милая моя», а другая.
1: «Вагон метро», наверное, ты
0: слушал. Да, «Вагон метро», я слушал. Что тебя сподвигло выйти из привычного ритма поп-рока и уйти все-таки в шансон?
2: Бабки.
1: Да нет, я на самом деле, нет, я не скажу, что то, что я сейчас делаю, мне не нравится, я не скажу. Я даже, знаешь, вот у меня тот вариант, наверное, как правило, у многих людей так бывает, когда до определенного возраста ты являешься таким ярым приверженцем только рок-н-ролла и рока, и больше ничего.
0: Ну, вот я знаешь, что подумал? Я подумал то, что, вот по мне было, когда я и послушал, и до шансона тоже я добрался, послушал песни твои в этом жанре, я так понял, что, тем более Александр уже это рассказал, там какая-то девушка бросила в свое время, когда там что-то начинает. Я думаю, что у тебя просто жизнь устаканилась, и ты вот просто повзрослел и стал на платформу необходимую.
1: Да не, просто, знаешь, другие появились какие-то в жизни, какие-то проблемы, другие какие-то заботы. Возможно, я и музыку стал слушать другую. Хотя, я тебе скажу так, никогда я не понимал людей, которые слушают, например, в любой ситуации, в любой жизненной своей перипетии, слушают только, например, там, Cradle of Filth, например, и больше ничего. Под каждое настроение есть определенный стиль музыки, который вот мне хочется в данный момент послушать. Для меня только один из критерий в музыке, только один. Это она меня цепляет, нравится она мне, она настоящая, она профессиональная. Ну, даже не, это даже не всегда. У «Гражданской обороны» я слушал, хотя они звучат, надо еще там это, постараться так звучать. Но главное, что я чувствую, что человек правду поет, и он не врет. Вот я стараюсь в любом своем стиле, я стараюсь петь правду. Я не вру, я не пою то, что мне не нравится петь. То
0: есть, ну и правильно.
1: Поэтому,
0: так нельзя, в общем, зачем врать самому себе в первую очередь? Особенно, когда едешь мимо какой-нибудь речки, и там стоят ребята с открытым багажником, в котором лежит самбуфер, и оттуда звучит «Запахло весной», когда человек не сидел в тюрьме ни дня. Вот, как бы тоже непонятно, для чего все это делается. Ладно, бог
1: с ним. Знаешь, с другой стороны, я прекрасно сейчас дружу с этим Володей Ждамировым, который, кстати, поет ту песню «Усатый», вот из «Бутырки», собственно.
0: Да.
1: И он на самом деле всю жизнь был рок-н-ролльщиком, лобал только в рок-н-ролле командах, у него шикарный голос, чистый голос, шикарный. Он такие поет, он поет так Deep Purple, что закачаешься. Вот. И он никогда не любил шансон. Вот здесь, именно в его случае, это тот вариант, когда он сам даже говорит, он говорит, я это пою только ради бабок. Вот. Поэтому, хотя он безумно талантливый, он всю жизнь слушал и слушает до сих пор только рокешник, только. И он это не спрашивает, это для него способ заработать. Он делает это профессионально в своем стиле в шансоне. То есть люди слушают, людям нравится. Нет, но
0: есть
1: он сам
0: потребитель,
1: в душе,
0: есть потребитель, если есть потребитель, необходимо делать, чтобы потребитель хавал. Да, это все понятно.
1: В общем,
0: о чем ты говоришь? И как бы. Не надо стыдиться этого. Я считаю, то, что если ты зарабатываешь денег, то зарабатываешь. Я, например, тоже люблю, когда ехать в машине, поставить свою любимую воронежскую группу «Сектор газа». То есть послушать «Сектор» под хорошее настроение.
3: О, «Сектор».
1: Согласен, да. Мы, кстати, ковера лопали «Сектора» тоже так по-своему переигрывали. Я тебе потом скину после эфира пару коверов.
0: Хорошо, да, обязательно скини. Я уже вот этот предыдущий «Милая моя», она бы... Вот я бы не сказал, что она пиздострадальная. Вот не сказал бы. Не, серьезно, я вот она мне.
1: Ну там она все, она больше стебная.
0: Да.
3: Стебная.
0: Вот я себе вот такие песни обычно скачиваю, чтобы в машине ехать и слушать. Потому что она не напрягает, она заставляет лишний раз улыбнуться. И это вот безумно приятно. Как ребята вот из группы Карбофос. Да, или
2: Карбофос!
0: А, Карбофос, блин. Я их, конечно, ударение путаю.
3: Карбофос!
0: Да. Вот, и, вот этот, это не бомба, не атомный взрыв, это порвался презерватив. Эта песня, блин, просто у меня играет постоянно.
1: Но, у меня была такая песня, называлась «Мы сперматозоиды». Она просто рвала там всех на клочки и в любую компанию. Вот, кстати, я сейчас маленькую историю закину, если как бы есть возможное время.
0: Конечно, давай.
1: У Саши есть такой начальник, Сергей Табулин. У него как супругу зовут его?
3: Мой начальник, друг мой.
1: Ну, друг, да, ну вы работали вместе когда-то там, да. Как его супругу зовут? Татьяна, по-моему, да?
3: Татьяна.
1: Я когда-то записал диск таких достаточно интеллигентных песен, потому что Татьяна очень интеллигентная женщина, собственно, как и Сергей Табулин. И в конце случайно, не знаю, каким образом, я закинул песню «Мы сперматозоиды, дружные братья», такая песня у меня была. То она такая прям с полной стёб, 100% тоже тебе скидану, послушаешь. Вот. И, в общем-то, это, и когда в конце я говорю, ну как диск, понравился? Он говорит, шикарно. Ну, песня в конце, которую мы с «Сперматозоиды», она просто сногсшибательная. Женщина очень высоко такая, образованная такая вся. Вся. И теперь, когда мы встречаемся где-то как-то, она все время просит эту песню спеть. Поэтому тут же дело, ничто человеческое нам не чуждо. И поэтому тут дело в настроении. Все под настроение.
0: Ой, да тут ты знаешь, как бы кто ни, как ни стеснялся, все равно все люди, извиняюсь, ночью что-нибудь доделают. и видят все это воочию. Так что, что какое образование бы не было, по себе знаю.
1: Да, да, я с тобой согласен. Кстати, самые такие образованные люди, самые такие интеллигенции всегда слушают самую такую отвязную Ленинград. Я много раз видел на корпоративах, когда у самых таких, что ни на есть людях, связанных с образованием, там, с какими-то такими культурными делами, лобают Ленинград. Это все делается втихаря, но они приглашают, то есть и там они дают самые свои хиты матерые.
0: Поэтому а это тут... просто когда в одной, вот понимаешь, ограниченный рамком человек в обыденной жизни, ему нужно оторваться,
1: да,
0: ему
1: да,
0: нужно
1: да, да,
0: вывести этого
1: пьеса. Выплеснуть надо да. наружу свои эмоции, знаешь?
0: Да, слушай, вот дальше у нас идет песня «Живи, как живешь», прямо под разговор,
1: кем,
0: мне кажется,
1: кем она живешь, живи, кем живешь.
0: А, да. «Живи, кем живешь», да. А, это о чем композиция будет?
1: Ну, это такая, скажем прямо... Сань, ты расскажешь или как?
2: Саня вздохнул,
1: Точно, там, вот, скажем так, «Живи, кем живешь», она тоже такая достаточно стебная, хотя она с претензией на серьезность. Вот, там она такая о пацане, который живет во дворе, катается на ладе Калини и очень любит какую-то девушку, но она ему не отвечает. И вот эта песня, вот, наверное, единственная, которая из тех времен, из «Спанч Боба» перекочевала в мой нынешний репертуар, и она у меня даже есть на моем первом альбоме уже в шансоновском таком жанре. Соответственно, у меня много попроковых таких песен.
2: Слушай, а бывает, вот она, бывает у тебя ситуация, когда ты на шансоновском концерте вдруг прям так бац и что-нибудь «Спанч Бобовское» начинаешь петь?
1: Ну, у меня есть люди, которые находят в интернете мои песни с времен «Спанч Боба» вот эти, и они приходят, к моему удивлению, на концертах просят иногда сыграть что-нибудь из вот с тех времен. Я с удовольствием это делаю, поэтому как бы я люблю это время, я люблю эти песни, поэтому если людям нравится, сам я не пою, потому что, соответственно, стиль другой, жанр другой, навязчиво, ну, это будет выглядеть, люди пришли послушать одну музыку, но если они просят, если они хотят это услышать, то почему бы и нет?
0: Слушай, я песни еще не услышал, но мне уже интересно, дальше история. Пацан, да, девчонка, что там его кинул, ну, расскажи дальше.
1: Ну, девчонка нашлась каких-то мажоров таких.
0: А, понятно.
1: И она с ними тусуется, а он такой парнишка обычный, такой дворовый.
3: Ага, обычно. В спортзал ходит.
1: Ну, спортзал-то, спортсмен, ага. Ну, такой да, небогатый, конечно. То есть, пообщается с пацанами, с такими дворовыми.
3: Боксер, да.
1: И вот он как-то пытается объясниться, что в любви. Ну, как вот смог, так объяснился. Типа, живи, кем живешь, типа, ладно. Такое выражение, знаешь, есть такое выражение, живи, кем живешь. То есть не строй себя того, чего ты не представляешь. Вот, в принципе, вот припев вот так вот и строится. Живи, ну кем вот живешь.
0: Тогда давайте всеми вместе послушаем хороший эфир, хорошая песня, почему бы и нет, друзья.

0: хорошая.
1: Ну что, друзья наши дорогие, продолжаем мы эфир. 21.57, практически 58 на зеленых системах. Пока наш замечательный диджей Зухер Перекур имеет, мы продолжаем. И у нас сегодня, еще раз напоминаю, в гостях группа Спанч Боб и Виталий Гордей. И один из представителей группы Спанч Боб — Александр, бас-гитарист всей прекрасной группы. Друзья мои, знаете, что мне хотелось у вас спросить? Вот стоял и думал, слушая эту песню. Долго ли приходится сочинять композиции совместно? Или это находит прям вот наплывом каким-то? Каждый добавляет свое, или кто-то говорит, что нет, пиздец, будет вот так, как я хочу?
2: Меня слышно?
1: Да.
2: Что-то у меня пишут. Да, оно как бы в кайф в том, чтобы произведение рождалось без напряга. Когда начинаешь напрягаться, это касается...
1: Выдавливать из себя.
2: Да, когда начинаешь напрягаться, значит, это уже что-то значит здесь не то. Также и написание музыки, я думаю, и текста. Ну, то есть у меня так. Когда это идет легко, можно сидеть, ковырять песню день, ну, я образно говорю, и выходит хрень редкостная. А можно просто, вот как у меня лучшие какие-то мои песни, на мой взгляд, они все родились за 10 минут. То есть сразу бах, и все, как роды. То есть, ну, быстро, и все, и нормально. И хорошо получается. И я ничего там не правлю. Вот. Поэтому все главное, чтобы ты, те люди, с которыми ты играешь в команде, тоже это немаловажно. Чтобы они тебе были приятны, и ты с ними на одной волне был. Если вы просто собираетесь полобать друг друга ненавидя, то ничего хорошего не выйдет. Это я могу 100%.
1: Слушай, у меня, знаешь, какой вот еще вопросик наклёнулся. А вот твой концерт, я так понимаю, что сейчас в основном ты выступаешь сольно.
2: Да. Ну, у меня есть здесь музыканты в Москве, музыканты.
1: Да, я просто спрашиваю, у тебя концерт выглядит как то, что ты выходишь с гитарой, или же у вас полноценное выступление?
2: Ну, есть разные форматы. Как правило, мои сольные концерты, которые я там провожу раз в 2 месяца, такие, скажем так, люди знают, их ждут, которые там являются моими поклонниками. Они полностью в формате живого звука, где-то наверх, где-то живой звук, с барабанщиками, с барабанщик, бас-гитарист, клавишник, бэк-вокал, то есть там гитара. То есть, ну, я сам на гитаре не играю. То есть я не играю...
0: Да ладно!
2: Не, ну я имею в виду, я не играю, как правило, во время концерта, очень редко. Я свободный вокалист, то есть...
0: Костя, он нормально может гитару взять и сыграть.
2: Не, ну это я имею в виду, что, ну, я могу это сделать, но, в общем-то, я лучше считаю, что гитарист играет лучше, чем сыграю я, и к тому же я не люблю отвлекаться на гитару в этом. Я люблю, чтобы у меня был микрофон и свобода, как это называется...
1: Голос.
2: Передвижений по сцене, там, по общению там, с людьми, в общем-то. Поэтому здесь у меня есть, да, группа, ребят, ну, взрослые уже мужчины, там все такие за 50, такие, поигравшие в разных ансамблях, там, таких достаточно легендарных, добрые молодцы, там, красные маки, меткий возраст. Я люблю сейчас здесь, в Москве, когда со мной на сцене музыканты в возрасте солидные такие, в общем. Поэтому у меня такой состав возрастной достаточно.
1: Ну, они, во-первых, уже не передирают ничего. Они послушны, вообще-то, мне честно скажу.
2: Да, они непослушные, они делают всегда все, то есть я отправляю новый материал, я не переживаю, знаю, что они придут и будут его знать, вот, и это дорого стоит, в общем-то, потому что, ну, тяжело найти, хотя нет, в Москве можно найти, в Москве сейчас в связи, во-первых, с кризисом очень много хороших музыкантов, которых можно привлечь в какой-то проект, но я скажу так, что...
0: Уволили с основной работы, да, и у них теперь есть время на музыку.
1: Ты первый человек, который сказал кризису спасибо.
2: Тут понимаешь, какое дело... Отношения все равно другое отношение. Одно дело, когда ты людям платишь деньги, они приходят с тобой, играют, все у нас, ну, на хорошие отношения, мы дружим, все. Но они не живут все равно, они как бы, ну, они где-то там в своих заботах. Они пришли, все, слабали, все, Виталь, класс, все нормально. А другое дело, когда ты живешь этой музыкой, когда вы приходите с ребятами, ни о каких деньгах там нету разговора, нету мыслей. То есть живешь только тем, что вот эта песня нравится всем, и мы ее делаем, и мы получаем кайф от конечного продукта. Вот это, конечно, дорого стоит, это не сравнить, это совершенно несравнимая вещь. То есть сессионные музыканты или же группа, которая живет своей полноценной жизнью как единое, там, единое целое. Это разное, тут не сравнить невозможно.
1: Слушай, ну вот сейчас вот через череду прожитых лет с тобой и группы менял, и занимался разным творчеством, поскольку человек ты разносторонний и не грешил, как говоришь, каверами в свое время. Вопрос, знаешь, какой у меня будет? Вот ты сейчас можешь сказать смело о том, что, в принципе, ты состоялся как музыкант?
2: Ну, мне в 33 года, я считаю, что это такой возраст, если не начинающий, то достаточно позволяющий еще посмотреть в будущее, даст Бог, чтобы все было хорошо. Ну, можно совершенствоваться всю жизнь. Это такой вопрос достаточно столь же риторический, сколько и философский. Поэтому мне сложно на него ответить. Наверное, если сравнить с тем, что было 10 лет назад, наверное, да. Все-таки, если человек стоит на месте, это ненормально. В любом случае, идет время, ты развиваешься, что-то новое в себе открываешь. И, в общем-то, самое главное, что я не потерял задор. У меня нету ни одного выступления, я могу сказать, руку на сердце положа, когда я выхожу просто отработать время и там получить деньги или не получить. Я все равно выхожу и делаю то, что я делаю, пою свою песню с удовольствием, пытаюсь донести там до людей.
1: А ты вот сохранил вот это чувство, как Царство Небесное Гурченко говорил, каждый раз выхожу на сцену, каждый раз волнуюсь.
2: Как первый раз, конечно, да, это есть. И когда это пропадет, если это, я знаю музыкантов, которые это пропало. И причем оно у них могло пропасть еще в самом в начале карьеры. Оно пропадает, они дальше работают просто на автомате, выходя на сцену. Потому что надо, потому что надо там заработать. Людей-то не обманешь. Когда ты выходишь, они чувствуют, что ты переживаешь, что ты как бы вот искренне. Они никогда не обманешь. Я могу сказать, что в каком бы я стиле ни выступал, что бы я ни пел, я никогда не пел под фонограмму. Никогда. За исключением, может быть, одного-двух раз, когда это были прям такие жесткие телевизионные съемки, прям потому что была необходимость, по-другому невозможно было. Я всегда пою вживую, при возможности, всегда с музыкантами. И мне это доставляет несказанное удовольствие, потому что по-другому это, ну, лучше тогда пойти на завод работать и не заниматься.
1: Я еще, знаю, что хотел спросить. Мне, я, ну, как духовик, как человек, который любит духовую музыку, хотел узнать, вот у вас в «Милая моя» играл саксофончик, а что-то вот пока после этого больше не слышал. Практикуется ли это сейчас или практиковалось ли в других песнях еще «Спанч Боба», когда там играл, пел?
2: У нас был...
0: Мы играли. Помнишь, Виталий, на байкер-слете там? На...
2: А, ну, такая история была, да, это... Мы поехали байк-слёт, кстати, вот про саксофониста вспомнили. Поехали на байк... Даже не байк-слёт. Знаешь, про что, Саня, хочу рассказать? Как мы поехали на границу трех государств, помнишь, Литва?
0: Да,
2: и там мы стали лобаться. У нас не было саксофониста, когда мы играли таким составом. Раз 4 человека у нас было. Ну и мы лобали также каверы, там Чижа мы переигрывали, какие-то кавера играли. То есть люди там все кайфуют, там все нормально, движуха, ночь. Самый такой разгар движухи этого феста. Мы начинаем лобать, и я понимаю, что кто-то начинает играть на саксофоне просто. Причем играет очень круто. Я поворачиваюсь там в сторону, смотрю, какой-то вышел человек абсолютно не стоящий на ногах, пьяный в слюне. И в каком-то спортивном Adidas костюме, бритый на лысо, такой абсолютно гопниковского вида, такой гопник настоящий. И берет саксофон, который там стоял, и начинает так лобать, как будто он консерваторию закончил. У меня шары вот такие, я был в шоке просто. Ну и можно сказать, наверное, после этого мы взяли саксофониста, когда вернулись. Оказалось, это какой-то парень, на самом деле, хороший музыкант, такой профессиональный. Просто вот так вот он выглядит и одевается.
0: Его обычно держат за кулисами, чтобы не пугать зрителей.
2: И потом вот у нас появился наш Валик Савин. Он преподает у нас в Бобруйске, преподает он в музыкальной школе. Такой саксофонист достаточно известный в нашем городе.
0: Он же с первого состава Би-2.
2: Да, он играл как-то с Би-2, ну, по молодости еще, когда они еще были у нас.
1: Бобруйск... Когда они просто были Би-2 еще там.
2: Да,
0: Бобруйский период группы, да, он играл с ними.
2: Причем он такой, соответственно, он человек такой же семейный, глубоко семейный, ну, то есть, не может не семейный, но такой весь в своих заботах, взрослый уже там, и у него и преподавательская деятельность, и что-то, какие-то там халтурки, грубо говоря, как это говорится. Поэтому он сразу приходил, он там слушал и сразу сходу нам что-то там играл. Собственно, как в песне «Милая моя». Все это такая полуимпровизация. Но я люблю саксофоны.
0: Это же не студийная запись включала, это же где-то мы на репетиции писали, по-моему, да?
2: Ну да. Ну то есть это не концерт, это с репетиции, просто записано все так вот, да, на раз-два, такой живага такая, в общем-то. Вот. И поэтому, ну, не в каждую песню, конечно, саксофон ставишь. Вот это «Милая моя» как раз-таки была, вот хотелось мне вставить саксофон, и я вот ее написал, грубо говоря, под саксофон, можно прямо так и сказать. Потому что в ней саксофон напрашивался сам собой. В остальных песнях он не везде был нужен.
1: Сексуальная лирика нужна была.
2: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, слушай, ну дальше у нас песня «Небо». О чем она?
2: А, вот, «Небо» это как раз-таки вот группа с Kindergarten, про которую я говорил в начале нашего разговора, с которой, собственно, все началось, где Саша играл на басу, а я тогда был еще совсем там пацаном, вот, малым. Вот, и это было «Небо», это была одна из таких известнейших песен группы Kindergarten в масштабах там Бобруйска и вот, в общем-то, все вот этой тусовки нашей рок-н-ролльной. И она мне очень нравилась. И вот спустя годы мы эту песню чуть-чуть переделали там, в общем-то, да, приукрасили, соответственно, добавили звучание, сделали не такое, как там было в 96-м году. И вот я эту песню спел вот с уважением к группе Skindergarden, вот как у меня получилось. Это вот такая песня, это не Спанч Боб, это Skindergarden, но уже такая немножко другая интерпретация.
1: Ну что, слушай.
3: Это самая искренняя песня, написанная о любви. На самом деле, любовь — это не так грустно, как здесь поется.

0: always welcome.
1: Что ж такое-то? Итак, друзья, 22.11 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами, вернее, с нами в гостях у нас группа Спанч Боб и Виталий Гордей. Вот.
2: Туточки.
1: Ну, туточки. Костюха сказал, что музыка у вас не глупая, не аккордовая. Слушай, у тебя есть музыка, которая тебе не нравится?
2: Не нравится?
1: Не нравится. Вот прям до блёва такая вот, чтобы прям, ну вот, услышал.
3: Сочинил и боишься вспоминать.
2: А ты имеешь в виду это музыкальное направление или какое-то?
1: Нет, твоя.
2: Собственно. А, чтобы моя музыка мне не нравилась?
1: Да.
2: Ну, был в моей жизни такой момент, когда я пел ту музыку, которая мне не нравилась. Я, слава богу, сейчас могу себе позволить этого не делать. Да, да, был такой момент, когда я пел то, что мне нравилось. То есть я работал там в определенной структуре, как бы музыкальной. Не буду я называть. В общем-то, я пел те песни, которые мне не нравятся. Но это прошло, и сейчас такого нет. Сейчас такого нет.
3: То есть ты обрел сейчас свободу и, в принципе, занимаешься только тем, что тебе нравится.
2: Да, да, совершенно верно. Я могу себе позволить, и это даже, наверное, будет более дорого стоит, чем там какие-то зарабатывания, в общем-то, денег и все остальное. То, что я могу сейчас петь, то, что я хочу. Вот это самое основное, самое главное.
3: Слушай, ну а у тебя нет такого вот в жизни, что ты зазнаешься, нет уверенности, что друзей потеряешь из-за того, что просто начнешь расти в финансовом даже плане?
2: Я давно этим занимаюсь. Я же не первый год. Я, в общем-то, сколько себя помню, я занимался время музыкой. Я скажу, если раньше меня как-то это волновало, потому что было много девочек вокруг, было там. Но сейчас спрашиваю.
3: Там жена твоя слушает, вот, тихо.
2: Да, даже дело не в этом, просто как-то мне это не очень важно сейчас. Мне важно сейчас просто вот реализовываться в музыке и делать то, что я вот сделал новую песню. Мне просто от самого факта того, настолько это ощущение крутое, от первого там гитарного где-то там, когда ты набрынчал первый раз какую-то песню, намычал там ее где-то на диктофон, на листики накидал, и до конечного продукта. Вот когда я слышу этот конечный продукт, я в первую очередь я сам получаю огромное удовольствие. И потом наступает такой не страх, но такое волнение, понравится ли людям или нет. То есть вот мне важно вот это. А то, что там какие-то там звездные болезни, там денежные дела. В Москве, я думаю, никому не открою секрет, не существует больших денег. Сколько бы ты ни заработал, это всегда мало. И спроси у любого артиста, там, который зарабатывает бешеные деньги, ему тоже мало, то он не думает, он не считает, что он очень много зарабатывает. Поэтому тут это все очень растяжимое понятие.
3: Ну а вот ты как думаешь, что среди твоего окружения в любом случае находятся люди, которые музыканты уже профессиональные, и, ну я имею в виду не то, что ты не профессиональный, а я имею в виду то, что уже состоявшийся музыкант, ты тем более ты с Майданом доработал, да? И думаю, с другими музыкантами, которые уже очень так имеют свою нишу музыкальную, вот, они тебе способствуют развитию твоему, или же все-таки они заставляют как-то вот что-то вот думать на финансовую тему, потому что... Не, я к чему спрашиваю? Я спрашиваю все это к тому, что...
2: Да.
3: Я просто видел дома, которые строят музыканты в Подмосковье.
2: Знаешь, я тебе скажу так, что я не дружу, я не общаюсь с...
1: Алло? Пропал.
3: Виталь, ты пропал. Слушай, ну пока ты пропал, мы сейчас восстановим связь, и надеюсь, в ближайшее... Пока Виталий у нас удалился, я думаю, что мы сейчас тогда поставим следующую композицию, которая называется «Не уходи навсегда». После того, как она проиграет, мы свяжемся и пообщаемся, и поговорим в дальнейшем нашем эфире. Итак, «Не уходи».

0: А я даже слышу господ ведущих, не слышно.
1: Я не слышу ваши руки. Блять, я не слышу ваши руки.
2: Вот, теперь ты точно, Саш, в эфире.
0: Слава богу.
2: И все наконец-то услышали.
3: Ты первый, что услышал.
0: Помните, как Ильф и Петров про Бобруйск сказали, что Бобруйск считается местом высококультурным. Любой был готов ехать в Бобруйск хоть сейчас. Не помните из Ильфа и Петрова про Бобруйск-то фразу?
2: Мы-то помним. Нас слышно вообще? Что-то такое
1: ощущение? Да, слышно, все слышно.
0: Слышно.
2: А Костика слышно?
3: А меня?
1: Костик?
0: Да. Костика чуть хуже, но как будто он за твоей спиной что-то там делает.
2: Походу дела он микрофон сломал. Он вообще так делает иногда у меня за спиной.
3: Когда один мужчина за спиной другого мужчины что-то делает, это старание. Москва, привет.
0: Ребята, это вы уже потом после эфира там определитесь, как у вас там.
2: Слушай, кто давай попробуем шнуры поменять.
0: За спиной там. Давайте о серьезных вещах.
2: Сейчас мы Костику шнур заменим. А то он за спиной вялым
0: шнуром. Ну возраст уже, надо и шнур заменить.
2: Да, уже пора уже. Как-то все несерьезно.
3: Чиджик. Во.
2: Во, появился
0: Костик. О, ничего себе. Вот это уровень.
1: Вот это джиджик.
3: Вышел за спиной.
1: Я сказал так, джиг-джиг, знал же, что сказать.
3: Ребят, вот вопрос, знаете, какого плана? Просьба, вернее. Сейчас молодых музыкантов до хрена и больше. Что говорить, блин, все хотят славы, все хотят денег. Вот ваш совет молодым начинающим музыкантам.
0: Саня, ты как Аксакал, начинай первым.
1: Надо спать с гитарой. Ну, то, что гитаристы там, не знаю, там, кто вокалисты. Но я знаю одно, что... Заниматься надо. Заниматься, еще раз заниматься. В нашей профессии, скажем так, музыкальной вообще жизни есть два пути. Вот, либо ты талантлив от Бога, либо ты все берешь своей задницей. Вот. Другого нет.
0: Кстати, ты уточни, задница — это перенос там, в смысле.
1: Ну да, то есть ты должен заниматься гитарой постоянно, там, гитаристом, ну, инструментом ты должен владеть. Вот. Потому что сейчас много очень всяких материалов, которые в доступе свободном, ты можешь заниматься. Ну, вот, приятно всегда играть с теми людьми и вообще какие-то проекты делать, которые в теме музыкальной, которым не надо 200 раз объяснять какие-то пассажи, ходы, или спой так и не ходи по соседям. Ну, вот, я могу только одно посоветовать. Занимайтесь. Самое главное. Профессионализм повышайте свой.
2: Так, ребят, ну смотрите, у нас осталось, грубо говоря, 9 минут. К сожалению, не вижу.
0: Что осталось?
2: Осталось у нас 9 минуточек с вами. На все про все. Остался у нас один трек в плейлисте. Вот, давайте, наверное, знаете, как сейчас скажем всем там аривидерчи, что-то такое. Расскажи про ближайшие концерты, проанонсируй. Вот, потом помашем всем ручкой и под занавес включим как раз вот то, что ты сказал, это вот
0: да,
2: раз, уже шансон.
0: Уже шансон. Кстати, у нас сейчас, я так знаю, слушает Саша Звинцов как раз вот. Ну, это сейчас и позже скажу. В общем-то, спасибо вам, ребята, огромное, что вы вот подарили нам. Мне, например, было приятно поболтать, пообщаться. И, в общем-то, очень так все получилось быстро, как бы пролетело время. Вам огромное спасибо за ваш прекрасный продукт, за ваш труд нелегкий. Всем хочу передать большой привет. Хочу всем пожелать успеха в творчестве. Хочу всем пожелать новых идей. Не сдаваться, не вешать руки и, скажем так, что если вы будете делать свое, то, что вы делаете от души, и если у вас на самом деле есть талант, то деньги к вам придут. Только к этому не нужно ставить это во главу всего. И ради этого только делать. Если вы будете все делать правильно и грамотно, и от души, то деньги у вас будут. Это 100%, это проверено. Вот. Песня называется, которую я, ну, которую мы сейчас послушаем. Называется «Диалог друзей». Это уже тот шансон, собственно, который сейчас я исполняю. Песню я эту спел вместе с Александром Звинцовым, который, в общем-то, долгое время такой для меня был кумир в музыке, в шансоне в частности. Он шикарный гитарист, замечательный, который пишет гитару многим артистам в жанре шансон. Такой хороший гитарист, грамотно выученный и очень такой сильный исполнитель. Поэтому песня «Диалог друзей» и «Ваш покорный слуга» и Александр Звинцов. Саня, если хочет сказать, давай, Санек.
2: Санек у нас...
0: Алло. Саня пропал.
2: Саня пропал, по ходу дела. Ладно, давайте тогда... Что, мы от себя желаем Во-первых, спасибо тебе, Виталик.
3: Да.
2: Спасибо тебе огромное.
3: Действительно, что ты... диалог интересный и продолжительный был.
0: Алло, алло,
2: алло.
3: Виталь, слышишь?
0: Да. Да, да, слышу так, да.
2: Ага. Что-то у нас какая-то хрень со звуком происходит. Я просто вижу, сигнал летит очень слабенький в эфир. Вот.
0: Ну, это происки врагов. Давайте не будем этому поддаваться. Мы все равно всех победим. Поэтому...
1: Виталий, а что ты там говорил вообще?
0: Саш, вот ты куда-то Саша... удалялся, ты мужчина одинокий, вроде не женатый, поэтому это бывает.
1: Саша, я твоя... такой же мужчина одинокий, не женатый, как и ты.
0: Ладно, ладно, все, не будем ругаться, потом позвонимся, поругаемся.
3: Твое слово, Саш, давай, говори.
1: Я же не знаю, что там он говорил, сейчас я тут наляпаю. Так,
0: ничего особо значимого, давай таких парочку фраз глобальных.
1: Ну я же сказал, что занимайтесь, всем удачи. Да,
3: занимайтесь всем удачи. Да.
1: Слушайте, Костя, послушай, это Виталика любимое выражение на концерте. Здоровья, удачи и лохов побогаче.
0: Ну это перед песней шансоновской должно было нечто подобное прозвучать.
3: Должно было.
1: Да, да.
2: Вот, все, ладно. От себя говорим вам, уважаемые слушатели. До свидания, не болейте, любите друг друга. Пусть все у вас будет запиписечно. Вот, услышимся теперь в среду со мной в программе 5+1. А в следующий четверг, опять же, с Костиком, кто у нас будет?
3: Я расскажу в процессе.
2: В процессе. Он в процессе вам расскажет, кто у нас будет в гостях. 21 мая у нас в гостях в живой студии будет Нуки. Группа Слот, так что подтягивайтесь обязательно. Вот, ну и в принципе, наверное.
3: Перед тем, как крайняя песня прозвучит, хотелось бы еще раз всех поздравить здравомыслящих людей с прошедшим Днем Победы. Ребята, я думаю, то, что не зря в свое время все это случилось, не зря в свое время мир победил войну. И дай бог каждому вашему дому здоровья, счастья и больших-больших успехов. Друзья мои, до новых встреч. Спасибо огромное, что были с нами.
2: Вот, ну а теперь диалог, друзей.
1: Всем добра.
2: После которого будет другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, друзья, удачи!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте Cream в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему, вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: И ветер.
1: Спину давит жадно.

актрису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не нравится.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Называется любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь.

и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург, 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Привет, друзья! В эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио.
3: Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

свет, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море, а море,

Где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. У микрофона Юрий Арцизов, автор программы «Все гениально просто». Программа выходит не в прямом эфире, каждый первый четверг каждого месяца. И я с удовольствием представлю моего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Махов. Прошу любить и жаловать.
1: Добрый вечер.
0: Я думаю, с песенки начнем и потом уже пообщаемся. Что будет за песня, Дим?
1: Песня называется «Муза».
0: Вперед, я умолкаю. Угу.
2: Самовлюбленная, предательская муза, тобой хрустальный череп мой пробит. Не заключали мы с тобой союза,

То вдруг висишь в петле под потолком, то током по трахее пробегаешь, а то по нервам скачешь босиком. Где ты торчишь, в каком углу сегодня?

0: Неформатное радио, программа «Все гениально просто». И у меня в гостях Дмитрий Махов, самобытный автор, как я называю, укротитель укулеле, этого маленького инструмента. Дима, смотри, о чем хочу сразу спросить. Знаю, что ты в свое время начинал на гитаре играть. Да, понятно, укулеле тебе попало не с первых, что называется, жизненных твоих лет, да? Вот с чего вообще началось увлечение музыкой? Как ты взял гитару и, собственно, как ты потом пришел к укулеле? И забегая вперед, уже многие знают, что ты сейчас на бас-гитару перешел. Вот увлечение музыкой изначально.
1: Ну да, тут даже суть не в том, кто куда перешел и переходил. Ну, история столкновения с гитарой у меня банальная, как у большинства гитаристов. Это как бы окончание школы, там лет 16, 17, 18. Ну, дворовые песни, первые блатные аккорды. Потом я вдруг, для меня было одним из сильнейших откровений в жизни, что, оказывается, не обязательно играть какие-то вот песни известные, там блатные, не блатные, там какие-то машины времени. А оказывается, можно это самое свои слова, и не обязательно даже в рифму, можно даже хулиганить и придумывать свои аккорды, и даже придумывать свои аккорды. Вот именно, не то, что там по таблице где-то там ля минор там и так далее, а даже самому можно изобретать. Я просто ошалел вот от этой мысли.
0: Полет творчества. Такой,
1: для меня это был прям вот какой-то наркотик, я так начал уходить в это. Вообще это было что-то удивительное, потому что это такая была свобода от всех, от родителей там, от чего угодно. Я мог сочинять там. Ну вот, как-то так.
0: А кто первые аккорды показал, как освоение инструмента гитары как таковой, не помнишь?
1: Вот банальность истории, сам факт банальности у меня отложился в голове, чтобы его просто повторить. А вот это хороший вопрос. Вот я, честно говоря, ты задал вопрос.
0: И даже не помнится, кто, да?
1: Я вот этого момента не могу вспомнить. Я единственное помню, что... Я даже не помню, откуда у меня взялась гитара. По-моему, это какая-то старая дома была, потом уже купили ленинградскую, они считались хорошими, вот, она действительно была хорошая. Но я помню, что я сижу в своей комнате на кровати и беру вот первые аккорды, а вот откуда я их беру, я не могу вспомнить, то ли я их зарисовал, то ли до этого мне их кто-то показал, ну, там вообще просто мрак, я не могу вспомнить этого. Просто этот момент есть, что я сижу с гитарой.
0: История умалчивает, да?
1: С гитарой, вот у меня первые аккорды, я помню, такой из-под пальцев такие. Я такой, уа! А потом я еще где-то достал эти слова, естественно, компьютеров не было, где-то у меня записано или на память. И первые какие-то вот эти, я такой думаю, ух, ничего себе! Я ж тоже могу.
0: Я смотрю на вопросы, заданные на сайте неформатного радио. Это в продолжении моего же вопроса. Людмила вот спрашивает: Дима, как ты дошел до укулеле? Давай разовьем этот еще вопрос. Вот что послужило, факт какой, что ты взял в руки этот маленький инструмент? Я думаю, это было не так уж давно по сравнению с гитарой. Как ты дошел до укулеле, люди спрашивают. Да,
1: в общем, я до нее дошел. Ну, как всегда, в поисках форм самовыражения меня как бы большинство времени тянуло какой-то автохтонности. Ну, в смысле, вот мне очень нравились какие-то этнические вещи, там африканские, кубинские. Нравилась простота и одновременно вот завораживающая такая вот аура мелодики там. И я как-то иногда стремился к этому. А к укулеле я пришел, в общем, через смешной такой вариант, что я как-то стал замечать, что я, например, на гитаре сочиняю, ну, подобрал какие-то аккорды, мелодию, и мне стали мешать лишние струны. То есть в каком плане? Я, например, ну, беру там это самое, как это аккорд, ре минор, да. Ну, например, ну, вроде да, он звучит, и если именно попадать...
0: Шестая струна мешает, да?
1: Да, если попадать именно по этим струнам, И одновременно у меня уже давно сидело, и, ну, я вообще люблю что-то такое новое осваивать, потому что у меня лично в ответ открываются какие-то источники энергетические, я когда прикасаюсь к какому-то новому для себя инструменту, там, калимба, еще что-то, у меня просто внутри всплеск такой эйфорийный, он очень долго меня держит, и я именно под новый инструмент могу целый блок песен сочинять. Мне уже старый становится неинтересно, у меня новая энергия идет. И вот на этой волне и появилась укулеле. Вот, я как-то то ли увидел тогда, еще как бы это было не так модно, как сейчас, но уже кто-то играл на них. Но играли смешным образом, потому что я видел, например, на какой-то фестивальчик подмосковный ездил, и там даже, ну, скажем так, известные коллективы использовали ее часто так, что человек брал укулеле, это самое, на вступление играл пару аккордов на укулеле, это как бы так смотрелось очень экзотично, потом он ее откладывал, и ансамбль играл, как он и играл. То есть, вот так.
0: Технически вот. Ты как сам освоил? В интернете увидел или у кого-то вот посмотрел? Технически, вот оно у тебя появилось, ты ее купил.
1: Поскольку у меня была уже гитарная база, вот, и я обладаю какой-то фантазией, и руки тоже растут откуда надо, в общем-то. Но это немаловажно, да.
0: Конечно.
1: Не только применить на каком-то физическому труду прям тяжелому. Вот, и поэтому вот, на удивление, я ее освоил очень быстро. Я вот основные аккорды освоил, ну, дня за два, за три, и причем бои самые вот эти вот.
0: Насколько я помню, интуитивно. Дим, ты рассказывал, что ты в интернете посмотрел аккорды сами, ну, аппликатуру,
1: нет,
0: я имею в виду.
1: Нет, да, ну, как, я стал интересоваться, естественно, первое, сначала у меня была мысль такая, вот, дай-ка я обхитрю всех, не буду я ничего переучиваться под укулеле, я куплю укулеле, настрою ее под гитару, и у меня будет такая четырехструнная с оригинальным таким звучанием там, вот, колоритным. А потом думаю, нет, тут как-то нечестно, я ж потом сам буду себя там корить, это самое, что лучше дай-ка я потерплю, освою, и освоил вот этот строй, самый распространенный, их там штуки 4 существует. Вот, собственно, тут большинство постановок пальцев, в общем-то, гитарные можно использовать, и человек минимально музыкально грамотный, он быстро сообразит, что к чему. Но, соответственно, мне хотелось узнать, какие аккорды, что есть что, основные аккорды, поскорее уже играть, и да, я посмотрел, я бы и без подглядывания это освоил, я думаю.
0: Смотри, вот в продолжении этого же разговора, прежде чем ты возьмешь инструмент опять и споешь следующую песню, заглядывая вот на сайт, Женя спрашивает: Дима, скажи, как творческий человек, для чего творит вообще вот творческий человек и конкретно для чего творишь ты?
1: Ну, честно говоря, я бы отнес этот вопрос без стеснения к числу глупых вопросов. Ну, если человек сам подумает, если он внутри себя, а скорее всего, он не внутри себя его задал, этот вопрос, а просто чтобы его задать на сайте. Конечно, при всем уважении к Жене, может, я чего-то не понял. Это такие вещи, которые ответ уже кроется внутри. И для того, чтобы получить ответ, иногда достаточно озвучить вопрос. И не обязательно получить ответ от какого-то человека. И ты сразу уже поймешь. Кроме того, это такие вещи, назовем это, ради которых можно очень долго лить воду, и я опасаюсь таких моментов, потому что единственную пользу, которую они приносят, это самолюбование ответчика с самим собой. Вот он начинает красиво говорить, творческие потоки, там энергетика, там индейцы майя и так далее, космос, вот это. Я это все не очень люблю, потому что, в принципе, если человек интересуется, и плюс, это наносит определенный вред, когда ты слышишь ответы на подобные вопросы от другого человека, потому что у нас внутри у каждого своя энергия, и каждый свой путь, и каждый приходит своим путем к ответу на эти вопросы, и он может быть совсем другой. Ну, а если ты начинаешь там на правах какого-то учителя говорить, вот...
0: Мое творчество, да?
1: Творчество, вы должны это такая энергия, надо ее почувствовать. А может, никому нахер не надо чувствовать твою энергию. У него своя энергия, он сам получит все ответы. Другое дело мотивация.
0: Не будем лить воду, бери инструмент и дадим энергетику, собственно, которая исходит из тебя.
1: Вот, собственно, да.
0: Дмитрий Махов на неформатном радио. Какая песня сейчас будет по названию?
1: «Сахарный пудель».
0: Я умолкаю. Поехали.

0: Дмитрий Махов на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Дим, вот о чем хочу спросить. Не все слушатели неформатки знают, что ты являешься лидером коллектива «Во сколько поезд», где ты играешь, собственно, там на бас-гитаре.
1: Да.
0: И вот расскажи вообще несколько слов, что называется, из первых уст об этом коллективе, что это из себя представляет. Я знаю, что там это далеко от того, что мы слышим сейчас, вот под укулеле, да? Я еще от себя сразу вопрос в параллель. Как уживаются в тебя песенный вот этот репертуар живет в тебе, да, с тем вот нойзовым материалом, который вы исполняете в группе «Во сколько поезд»? Вот несколько слов о самом коллективе, и не конфликтует ли в тебе песни и нойз вот этот?
1: Сразу отвечу на крайнюю часть вопроса. Уживаются, не конфликтуют. У меня диагноз биполярное расстройство личности. Вот. Да, это на самом деле так. Я на самом деле не чувствую себя какой-то ипостасью ни для самого себя, ни для кого-то в каком-то одном русле. Ага. Я чувствую в себе свободный творческий поток и давно очень его чувствую, совершенно безграничный. Я могу, например, сегодня заниматься музыкой, завтра меня заинтересует там выращивание растений каких-то или еще что-нибудь, но для меня в этом общее одно – творческий источник. Я к творчеству, как к понятию, можно долго говорить, но не будем здесь в рамках, отношусь очень трепетно, потому что особенно, в кавычках, трепетно я отношусь к шоу-бизу в этом аспекте, так сказать, потому что творчество для меня – это такая магия, труднообъяснимая, трудноощутимая, кто обладает вот способностью что-то создавать из глубины души, для меня это нить, связывающая вот наше земное существование с вечностью. Вот через творческий поток можно как-то интуитивно почувствовать, что там где-то, что-то вот эти энергии.
0: Твой талант художника, я без кавычек талант называю, это тоже самовыражение или это что-то, какой-то поток, который ты вот в картины сублимируешь? Вот именно как художника себя, что для тебя это? По внутренним ощущениям, это тоже какая-то грань?
1: Нет, это я не скажу, что это прям... Острая потребность именно как художник, ты в плане рисования?
0: Ну, рисование, да, не музыка сейчас уже, вот картины я имею в виду, картины, ну, рисунки.
1: Честно говоря, у меня вот именно к вопросу о потоках, я уже не рисую года два, наверное, и себя прекрасно чувствую. Видимо, энергия пошла куда-то по другому пути. Но я не чувствую себя обеднённым какими-то процессами творений. Вот. Ну и что касается «Во сколько поезд», игре на бас-гитаре.
0: Да, вернемся к группе. Расскажи несколько слов о коллективе вообще. Что, кто, какие люди играют вместе с тобой?
1: Сплошные нелюди.
0: Ну расскажи просто, я-то знаю неформатное радио.
1: Вместе со мной играю я, потом играет мой старый приятель, это самое, Юра Маценов. Значит, ну, не будем вдаваться в биографию, но он много где играл. Такой
0: он в «Мегаполисе», насколько я знаю.
1: В «Мегаполисе», во многих разных проектах играл, и в «Николаях Коперниках». Ну, много где, это то, что я просто сейчас вспомнил. Ну
0: то есть гитарист от бога, скажем так.
1: Да, очень грамотный, творческий, хороший человек. Вот, именно он творческий, на почве чего, как я понял, он и... занялся со мной нашей общей музыкой. А музыка, значит, в двух-трех словах...
0: Нет, а еще кто? Я же знаю, что там
1: да,
0: еще
1: да,
0: есть...
1: Да. И еще у нас присоединился уже второй год, с нами существует Хелен Уайт, вокалистка-девушка. Вот. И она исполняет, значит, это не бэк-вокал, это отдельный инструмент. Поскольку у нас как бы все звуки на вес золота, мы не можем себе позволить какие-то просто бэк-вокалы там. Вот, отдельный инструмент, там вокализы и так далее,
0: концептуальные. О музыке группы, да, вот расскажи.
1: Да, вот о музыке. Вот если взять корень концепции, то его можно изложить так. Ну, раньше обычно как? Ну, репетировали, в том числе и мы с Юрой через разные ансамбли прошли, там куплет-припевы вот эти вот, и мои вещи играли вместе там. И обычно... Не только по себе, но не скажу за всех, но вот есть такой момент, что собираешься, Ой, сейчас на репетицию, там все. И как бы собираются люди на репетицию и гоняют материал. Соло-гитарист пришел, барабанщик там, бас-гитарист. И вот они отыграли свое. Ну, может, у кого есть настроение творческое, он что-то придумал, какой-то рифок, нотку лишнюю добавил. Ну, такая структура как бы. Вот. А потом, вот по себе знаю, приходишь домой, включаешь там, ну, гитару, и начинаешь что-то изобретать. Вот это вряд ли мы когда-нибудь будем играть в группе, ну прикольно. И начинаются какие-то шумы, вот эта психоделика, концепции какие-то. Лично у меня полная какая-то свобода ото всех. И ты так отрываешься. И вот это у нас основное действие сейчас. И у Юры, и у меня. Юра шел как бы по сроку давности, хотел сказать. Ну, по возрасту он пришел, ему он как бы прошел, я просто примерно знаю его биографию и от него самого, потому что мы действительно близкие друзья, очень и друг о друге очень многое знаем. Не считая того, что мы одного знака зодиака, и причем настолько близки по каким-то там планетам, что мы совершаем одинаковые поступки в одинаковых
0: А ты
1: ситуациях,
0: кто по
1: даже
0: знаку?
1: Дева.
0: Дева,
1: И Юра дева. Причем бывает, встречаешь деву, ну, все равно, как бы, ну, ты знаешь, что вот что-то. А тут настолько общее, мы как два отражения. И я знаю, как он после какой-то ситуации среагирует. Например, я знаю, сейчас ему лучше не звонить, сейчас лучше не говорить, или тут лучше это и это. И он мне говорит: о, Димон, я как раз там что ждал. Суть не в этом, короче. Вот, и Юра тоже наигрался в ансамблях и прошел и через богатство и славу. И он все время, он тоже вот эксперименты, и он говорит, давно мечтал, и дома сидел, играл. Он где-то там за границей записывает какие-то нойзовые пластинки, ему помогают выпускать такие вот на любителя. И вот мы сошлись на этом. И причем за счет того, что мы очень давно друг друга знаем, мы абсолютно себя в этом эксперименте чувствуем, как две рыбы в одной воде, если так можно сказать. То есть лажи не существует, как бы, и вот мы копаем, свистим, гудим. Конечно, есть концепция, это ошибочно думать, что это вот и я так смогу, ну, как бы,
0: Фиг там.
1: да, хрен снимешь, так сказать,
0: Поэтому я
1: там
0: вот
1: есть.
0: слушателям, да, неформатного радио хочу сказать, сходите на концерт группы «Во сколько поезд» и увидите это, и услышите это вживую.
1: Да.
0: Записи это не дают того ощущения зала, вот эта вот связь с комбиками, со всеми делами. Я был неоднократно, и это
1: Ну.
0: действительно шоу. И это, но, Дим, прошу тебя
1: Да,
0: сейчас
1: да.
0: все-таки взять укулельку,
1: Ага.
0: да, чтобы мы не растекались по древу.
1: Да,
0: Мы
1: да, да, да.
0: вернемся еще к вопросам.
1: Обязательно.
0: Очередная следующая композиция, как будет называться,
1: Она
0: скажи.
1: будет называться «Ночь».
0: Ну, это хит хитов. Все, я умолкаю. Неформатное радио, Дмитрий Махов. Поехали.

0: Укротитель укулеле Дмитрий Махов на Неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Дима, о чем еще хотел поговорить? Я-то знаю, но хотелось бы рассказать об этом многим. Ты являешься, что называется, создателем арт-братства «Последние четверги». Да. Надо еще, наверное, сказать, что ты звукорежиссер клуба «Пушкарев», да, и на базе этого клуба, собственно, это, скажем, арт-братство какое-то время начинало свою деятельность. Сразу скажи, какой это был год, когда это зародилось?
1: 2014. Ноябрь.
0: Вот, первая встреча. Да, расскажи, что это вообще такое, чтобы слушатели, радиослушатели узнали, и что для тебя это на сегодняшний день, твои мысли, когда ты это все задумывал. Вот расскажи об этом.
1: Ну, в принципе, вся идея базируется на моем отношении к творчеству, как какой-то магии. То есть повторяться уже не буду.
0: Не твоего творчества, а вообще.
1: Вообще, да? Как понятие творчества. Значит... Ну, во-первых, сразу в лоб критерии такие для выступающих, что никаких каверов и фонограмм, это обязательно должна быть живая музыка, живой оригинальный материал, сочиненный человеком, сыгранный вживую.
0: То есть надо сказать, что это периодические концерты.
1: Да, раз в месяц, как правило, последние четверги месяца, за редким исключением. Вот летние каникулы у нас бывают там 2-3 месяца. Вот, а так вот с 2014 года, и это, значит, нацелено на некоммерческую, неформальную, лучше всего экспериментальную, поисковую, научно-популярную музыку, музыку.
0: Вот. И, Дим, мой тебе сразу низкий поклон, что ты позволил мне и с ритмбоксом поиграть. Да, я знаю, что живая музыка – это всегда должно быть, что называется, по-живому. И,
1: как
0: и...
1: бы это не мой прям принцип, чтоб ничего… Я делаю исключение, как бы, как и в любом деле надо включать голову, и можно, естественно, делать исключения какие-то, если оно того стоит. Но тут как бы мне важна энергия. Вот поток и наблюдать. Именно это как бы, во-первых, скажу, что это и было, и остается абсолютно некоммерческое, некоммерческий проект, и у меня лично никакого финансового профита не было и нет, и слава богу, я наделен жизнью, умением и руками, чтобы заработать себе на хлеб, и тут я действую как энтузиаст, поэтому если это превратится в какие-то свободные микрофоны, там будет все, мне просто самому будет неинтересно.
0: Но ты кайфуешь от того, как сейчас это происходит у тебя?
1: Я кайфую от того, что я вижу реальную пользу, потому что...
0: Людям конкретным.
1: Да. Получается так, что уже люди, знающие об этом формате, и даже как слушатели есть уже постоянные, разных возрастов, я сам строго отбираю, чтобы, ну, хотя бы с точки зрения меня, как отражателя какой-то части массы населения Земли, это было слушабельно, хорошо проученный материал должен быть обязательно, лучше всего экспериментальные нотки, то, что люди, может, стесняются где-то играть, ну, лучше всего, если это будет в эту и масса, то есть, да, уже можно сказать, какое-то количество коллективов образовалось именно через последние четверги, потому что люди приходили выступающие и знакомились друг с другом, одиночки знакомились там с дуэтами там, и так далее, и вот какие-то... И я вижу реальную пользу, поэтому я совершенно не держусь именно потому, что я абсолютно свободен в организации и в продолжительности этого действия, потому что финансово я никак не заинтересован. Это, в принципе, меня радует на этот момент, что мне удается оставаться вот в такой энергии.
0: Дим, вот в продолжении, я знаю, да, помимо того, что ты организовываешь, ты же еще рулишь как звукорежиссер.
1: Ну, это не обязательно.
0: Нет, это очень важно. И вот вопрос-то, который от Паши Правояра и Дмитрий Двери, по-моему, да?
1: А я путаюсь, он Двери, по-моему.
0: Двери. Ну да. Вот одновременно им пришел, я заглядываю сейчас в планшет, этот же вопрос об этом же, Дим. Как, значит, в чем секрет его терпения и человеческой выдержки? Вот отрулить это, организовать, да? Ну, там еще много очень всяких буквок. Но вот если в двух словах, откуда столько спокойствия, терпения и выдержки, чтобы не сорваться, вот все это делать? Сила откуда?
1: Во-первых, естественно, это жизненный опыт. Чего душой кривить? У всех он есть, у меня он тоже какой-то накопился. На самом деле, это отдельная тема для интересного разговора, как бы на грани самолюбования и пользы для слушателя, но можно такой разговор затеять. Терпение, Да, это жизненный опыт, потому что вот эти срывы, они как бы никаких плодов, в общем-то, не приносят. И с какого-то момента у меня в голове прочно, каждодневно и по нескольку раз на дню сидит мысль о моем последнем часе. То есть об этом нельзя не говорить, об умирании, потому что это приходит ко всем. И это, об этом полезно думать. Есть у монахов понятие «память смертная». Это не значит, что уходить в скорбь, это просто трезво смотреть на вещи. Из этого можно делать определенные выводы и пользу для жизни, для текущей, которая происходит с тобой сейчас. Вот.
0: И серьезная тема, на самом деле, затронула.
1: Тема, да, но она и была серьезная, она вряд ли какая-нибудь будет несерьезной. Вот.
0: То есть не хочешь ли сказать, что ты какую-то память этим хочешь оставить после себя?
1: Нет,
0: вот,
1: нет,
0: этими четвергами? Нет?
1: Дело не в этом. Я себя просто часто представляю на смертном одре, а он будет. Как бы это самое, это не пафосно, грустно или еще как-то не звучало. Вот. И трезво глядя на жизнь, я, например, часто говорю, напоминаю некоторым людям, что вот мы в свой последний час будем искать людей, которых мы когда-то обидели, с которыми поругались, и не сможем их найти, чтобы попросить прощения, чтобы нам как-то полегче перейти. Вот это основополагающее, как бы, стержень моего так называемого спокойствия. Но там еще много чего прилепляется. Ну, действительно, это опыт общения с людьми, опыт, ну, вот, управления энергией, как бы, внутри себя, чтобы, вот, как-то...
0: Дим, да прибудет с тобой сила, потому что я воочию видел, что ты делаешь, и дай бог это, чтобы было на долгие годы вперед.
1: Тем более, еще сейчас фразу скажу, нет в жизни никаких секретов, которые достойны того, чтобы один человек продавал другому. Самые настоящие секреты и тайну, которую можно назвать тайной, это такие вещи, которые даже нельзя высказать словами. То есть, по-любому, это останется внутри тебя. А в этой жизни мы можем только помочь друг другу, если мы имеем на это силы и возможности. Вот я, например, в четвергах, я без зазрения совести скажу, что я помогаю. Вот. И мы в этой жизни можем только помочь и поддержать, если мы понимаем. А вот так постоянно рвать куски... Еще я говорю, короче, извиняюсь, еще полсекунды. Я иногда шучу с музыкантами, которые приходят, я им звук отстраиваю, они говорят, а стойка есть еще одна для микрофона? Я говорю, конечно, есть, тем более недорого. Некоторые смеются, а один мне говорит, ты все-таки педалируешь эту тему. Я говорю, да я скорее над ней прикалываюсь и говорю, сейчас уже такой возраст, что уже пора отдавать, а не забирать.
0: Да.
1: Ну, вот так.
0: Дим, бери укулельку, я не скрою еще, что я и эту программу, которую мы сейчас слушаем, попросил Захара, чтобы он в первый четверг мы выходили на контрасте с тобой. Последние четверги, да, кто не успел попасть на последние четверги, попадают в эфир первых четвергов. Не скрою, что и ты мне на это дал даже добро, если ты помнишь, когда мы с тобой это рассказывали.
1: А что мне добро-то давать?
0: Ну, все-таки...
1: Я не владею днями недели. Почти в рифму.
0: Что сейчас будет за композиция?
1: Сейчас будет абсолютно для многих, почти для всех, новая композиция. «Человек по свету шкодит».
0: Отлично. Дмитрий Махов на неформатном радио. Поехали.
1: На эксклюзив.

0: Дмитрий Ревматов на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Дим, смотри, как ты вот относишься к тому факту, что музыканты иногда перед концертом или перед репетицией рюмочку другую принимают, да?
1: Резко отрицают.
0: Идет ли это на пользу, или ты считаешь, что разум должен быть трезвым, да? Вот.
1: Ну, то считаю я, это уже возвращаясь к началу нашего, назовем это, эфира, что у каждого своя энергия внутри. Но то, что я вижу в большинстве случаев...
0: На пользу не идет это, да?
1: На пользу не идет. Даже если видно, что человек входит в кураж, дело в том, что я не чужд этой теме. И это все, если бы я так говорил с высоты какого-то совершенно белого такого, это самое, ангела, то все это пройденный этап уже. И мы и с Юрой пробовали, и бухали там, и курили, и в разных состояниях. Ну, во-первых, у нас пройденный этап уже. И мы и с Юрой пробовали, и бухали там, и курили, и в разных состояниях. Ну, во-первых, у нас музыка такая, что много построена на...

0: То же самое в музыке. Ты можешь войти в кураж, но ты будешь в другой энергии, это будешь не ты. Да это будешь не ты на сцене. Многие этого просто не понимают.
1: Тебя что конкретно вдохновляет на рождение? Психоделика, там понятно, там все это, да. Вот, допустим, песни берем. Что первично у тебя? Как это приходит? Как зарождается? Вот не было ничего, да? И то ли слово пришло, то ли
0: Ну,
1: мелодия. У тебя как
0: то
1: это?
0: дело в том, что ощущается как бы интуитивно аккумулирование, то есть какой-то идеи. То есть я иногда это прям ощущаю. Ну, это как жизнь, жизненные впечатления, события, происшествия, то да сё, разговоры с людьми оттуда, оттуда, оттуда, ниточка, там какая-то фраза бывает. И потом раз-раз-раз собирается и в один день как-то выплескивается, как энергия. Это песни могут абсолютно разные быть. Вот, единственное, я не люблю тему политики, тему там,
1: Ну да.
0: ну...
1: А смотри, еще один для меня животрепещущий вопрос. Хочу у тебя его спросить. Заканчиваю сейчас вот свой очередной альбом. В феврале у меня будет релиз. И хочу спросить, на сегодняшний день, да, 21 век, 2020 год уже будет. Стоит ли выпускать альбомы на физических носителях, CD, дисках, или достаточно интернет-ресурсов разместить? Как твое личное мнение, мне хочется узнать,
0: Мне кажется, стоит.
1: чтобы
0: Ну,
1: подержать в руках
0: да,
1: это, да?
0: вот ты абсолютно прав. Потому что это стало таким приятным сувениром, например. А у некоторых есть возможность, у меня есть вот пара знакомых, которые ездят на машинах из одного города в другое, и им там удобно, вряд ли, диски ставить до сих пор у кого-то есть. Но вообще это бывает приятно, потому что там картинка, его можно потрогать все-таки.
1: Это да.
0: Воспоминания, опять-таки.
1: Ты не подсчитывал никогда, сколько на сегодняшний день тобой примерно песен? Не занимаешься такой статистикой? Сколько рождено
0: Занимался,
1: примерно?
0: причем не по своему почину, а, так сказать, решили посчитать. Считать решили. Сейчас скажу.
1: Издалека?
0: Считать решили. Так, это было 8 лет назад. Насчитали именно песен, существующих полностью в полной форме, музыкой, слова 600 с чем-то.
1: Ух
0: Да,
1: ты!
0: действительно, это так и есть. И чтобы не быть голословным, порядка 300 вещей существует в записи. Могу лично я откопать в своих архивах, либо порядка 300 именно есть в интернете. Можно копать, накапывать. Правда, какие-то ресурсы могут оказаться уже закрытыми и песни не достать. Но у меня лично на моих жестких дисках там порядка 300-400 записанных. Ну, поскольку я до сих пор фонтанирую, это почему-то не проходит никуда. Идеи все новые. Я думаю, сейчас порядка 900 вещей, 800-900.
1: Слушай, ну ты
0: Где-то.
1: монстр
0: Ну, честно
1: просто.
0: говоря, тут есть обратная сторона, что иногда начинают думать, и меня печалит с какой точки зрения, потому что получаются очень интересные вещи, вот сахарный пудель. У меня очень много вещей, которые, ну, очень нравятся, в первую очередь, мне самому, хочется исполнить, но идет поток новых, и я увлекаюсь ими, а потом те вспоминаешь, думаешь, какая вещь, блин, и просто это все не успевает перемалываться. Ну, хорошо, если потомки где-нибудь это найдут, увидят, там кто-то можешь переиграть. Вот что, вот это мне печально бывает, конечно, что слишком много.
1: Ну, я взял грех на душу, тебе на день рождения исполнил кавер твоей песни «Все женщины делают это».
0: Да, ой, Юр,
1: Я не знаю,
0: спасибо.
1: впечатлило тебе это
0: Дело в
1: или
0: том,
1: нет.
0: что я эту вещь, именно вот на волне того, что сказал, предлагал паре блюзовых групп, из которых именно в обоих группах одна половина говорит, давай возьмем, причем я говорю, ребята, играйте, это все равно лежит, мне ни денег, ничего не надо, просто, а другая половина, и, как правило, в обоих группах одинаковая ситуация. То есть другая половина решала, что почему мы должны играть чужие вещи, что мы совершенно нет никаких талантов. Я говорю, ну и
1: Ну
0: пожалуйста,
1: да,
0: блин,
1: надо.
0: что это так принципиально, что ли?
1: Смотри, Дим, еще вот вопрос от меня я так себе наметил. Я наблюдаю за тобой на концертах именно, у меня вот невольно происходит, я знаю, ты будешь сейчас отнекиваться, такое легкое
0: Все, не
1: сравнение
0: буду.
1: с Петей Мамоновым. Вот, я хотел бы у тебя узнать, как ты относишься к подобного рода сравнениям, и есть ли для тебя какие-то авторитеты, до которых ты хотел бы дотянуться, дорасти, вот размышляя на эту тему.
0: К подобным сравнениям отношусь абсолютно спокойно. Ну, они меня немножко достают, потому что, ну, я лично не очень-то люблю сравнивать одно с другим. Но, видимо, у меня так построен ум, что я, ну, больший приоритет у меня увидеть.

0: свежую энергию человека в человеке, как бы как он есть, на кого бы считали, он не был похож. А если он прям похож-похож, то тут уже, блин, странно, стоит ли с ним, интересно ли мне с ним будет, может, он специально хочет быть похожим. Вот, а авторитеты, до кого бы я хотел тянуться?
1: Да.
0: Есть вещи в каких-то людях, которые, в общем-то, ведут какие-то мои творческие потоки, там, например, у Фрэнка Заппа, ну, какие-то, они абсолютно обрывочные, они могут, может быть, это сюжет у Ван Гога, например, может быть, из классической музыки, но именно кумира как такового у меня нет, потому что мне это неинтересно, у меня настолько я чувствую еще невысказанный поток энергии. То есть мне очень интересно, что со мной происходит в этом мире, как я живу, почему меняется взгляд, почему там погода, то да все, вот это все общение с людьми настолько меня захватывает, у меня смысла нету, зачем мне одевать чужую маску вообще, у меня-то как-то
1: бери нет. Бери укулильку, Дим, из своей маски, собственно, завершающую пятую
0: давай,
1: композицию.
0: Давай, обязательно. А вот давай мы как бы и споем обо всем.
1: Как называется?
0: Фуфло.
1: О! Дмитрий Махов на неформатном радио программы «Все гениально просто». Я умолкаю. Поехали.

0: Дмитрий Махов на неформатном радио. Январская программа «Все гениальное просто». Всех уже поздравим с наступившим 2020 годом. Да, поэтому, Дим, прежде чем уйдем, собственно, пить чай на кухню, да?
1: Да, ловлю на слове.
0: Никого не секрет, что мы чайком, чайком балуемся. Традиционно задаю всем гостям, которые заходят в эту мою домашнюю студию.
1: Как вам мой ремонт?
0: Да, был бы он тут ремонт. Два пожелания от тебя. Первое, что ты сам себе хочешь пожелать, напряги сейчас мозг. И второе, что ты пожелаешь слушателям неформатного радио. Озадачил, да?
1: Очень серьезно, причем. Сам себе хочу пожелать. Ну, не знаю, оставаться собой. Да, это нелегко бывает. Или легко.
0: А слушателям неформатки?
1: Слушателям остановить беготню. Беготню остановить. И попробовать, если интересно было слушать. То, что я сказал относительно там последних минут и так далее. Это во многом отрезвляет, многое поправляет и, как ни странно, добавляет позитива и правильное отношение к вещам и к людям окружающим. Не будьте скотами. Вот. Не оскотиниться до конца тем, кто уже начал оскотиниваться. Делай, что должен, и будь, что будет. Это не я сказал, но как бы универсально, да.
0: Хочу сделать анонс уже февральской программы. Ко мне придет лидер группы «Оптимальные варианты Пчелабенд» Олег Челап. Не побоюсь этого слова, легенда русского рока. Я вот Дим показывал мне дисочек «Легенда русского рока», где «Оптимальный вариант» присутствует. И я хочу сказать, с того момента, как вот данная программа с Димой Маховым появляется на сайте неформатного радио, в течение ближайших 2 недель в комментариях этой программы вы можете задавать свои вопросы следующему гостю Олегу Челапу, собственно, в комментариях свои вопросы, если таковые возникнут. Все, да.
1: Всё,
0: то
1: да.
0: Есть всем, что называется, пока, услышимся.
1: Пока-пока, мы машем руками.
0: Да, у меня был Дмитрий Махов. Всех еще раз с наступившим 2020 годом.
1: До свидания.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу, и не сомневался в откровениях.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Не фарма.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? На же энциклопедии ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка. Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

Здесь мальчишка галаштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку стала...

не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний,

значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

0: моряк Мишка.
1: Моряк не плачет
0: и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные дельманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего

это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Ну, что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

0: самовара, и я и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно.
0: Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара и я и моя Маша,
1: выкуску чай пить будем до утра.

С 16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 3.

на верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

отмотать время назад. Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

завесу. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

виноград созрел. Приезжай, время песни петь о весне. Понимаю, и очень жаль, хорошо лишь там, где нас нет. Все по-прежнему здесь одно, угнетает, стоит жара, и в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. И в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. От ремонта болят умы, потянуло из дома в лес, и похоже, что до зимы не сумею прервать.

0: Участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Eddie Rock, вокал-гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимбискит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, другие подруги, здравствуйте. Что-то у меня отбивка не сработала. У меня что-то сегодня вообще все как-то сглючило. Как-то все сглючило, и все не по-людски, не по-человечески, ё-моё. Ну-ка, давайте вот так.

Вот, теперь все на месте. Итак, друзья, сегодня у нас чётный вторник. И это значит, что мы проведем его сегодняшний вечер с компанией «Бомба Питер», она же «Балт Мьюзик». Вот, здравствуй, Настя, здравствуй, Антон спрашивает, как спина? Настюх, слушай, пока хорошо, но я не мазался, честно говорю, я, вот ты мне эти таблеточки скинула, мазюкалки, я посмотрел, поохал, подумал, какая Настя молодец, вот, спасибо ей большое, и, конечно, забыл про это, ну, как бы, почему забыл, потому что, ну, спину отпустило, видно, ночь переспал, как в этот, в сказках говорят, утро вечера мудренее, да, ночь переночевал, и вроде как все прошло. Вот, но как только заболит, я, конечно же, зайду в личные сообщения и найду, где там ты мне кидал рецептик. Вот. Все равно тебе большое спасибо, конечно же. Ладно. Итак, сегодня мы проведем вечер с компанией «Балт Мьюзик», она же «Бомба Питер». Кинула мне Дашка 8 очередных треков. Я их не слушал. Не слушал. Практически... Ну как, 50 на 50. 50% знаю, кто будет. Ну, в смысле, музыкантов знаю. Половина новенькие. Не знаю, кто будут, поэтому даже мне интересно. Вот, итак, давайте начнем, собственно говоря. Чё резину-то тянуть? Вот, первая у нас Жанна К. Жанна К. Не знаю, у нас есть Игорь К. Кстати, недавно вспоминал его. Мне тут дружбан кинул, наш тульский музыкант. Кинул мне в личку какое-то музло, типа «на, Зухер, послушай». А я же ненавижу музыкантов. И я ему в ответ кинул музло Игоря К. Есть у него такие пара хороших песен, которыми я периодически делюсь с друзьями. Вот, «Холодной водки пузырь» и «Пришел, выпил, упал и...» Ах, нельзя материться. «Звездец». Вот, «Пришел, выпил, упал, звездец». Так, ладно. А так у нас Жанна К. Есть Игорь К, теперь у нас есть и Жанна К. «Черная лошадь» называется песня, и в сопроводиловке написано следующее. Так, сейчас я мотну немного бэк, а то он у нас перестанет играть раньше, чем я перестану говорить. Так, в декабре 23-го года отправила в работу несколько песен, и они начинают возвращаться ко мне, одетые в интересные аранжировки моих любимых музыкантов. Новый песенный год начинаю в марте, так тому и быть, с новой песней. Слушайте, как здорово, мне бы так, мне бы так, раз, отправил несколько песен, и пусть бы они потом возвращались. Ладно. Жанна К., «Черная лошадь», дислокация, к сожалению, не указана, не знаю, откуда человек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, друзья, конечно же, комментируйте. Комментируйте все в чатах и везде, где только можете.

Итак, дорогие подруги, приветствую вас всех. 21.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня у нас четный вторник. И сегодня мы вечер проведем с компанией Balt Music, ленинградское музыкальное издательство. Раньше оно называлось «Бомба Питер». Вот, а теперь Balt Music. Вот, Антоха пишет: звук так задуман или у звукаря очень прямые руки? А в целом неплохо. Слушай, знаешь, как я когда начал слушать, было такое ощущение, да, что там что-то криво все. Вот, но потом, когда уже как бы все, песня разогналась, все как-то встало на свои места. Все как-то. И очень меня прям порадовал саксофон. Прям очень живая дудочка получилась. Прям звук такой ласкающий. Я такого сакса, ну, можно сказать, наверное, даже еще не слышал. Вот честно скажу, наверное, я еще даже не слышал записи такого клевого саксофона. Прям очень хорошо снят, очень хорошо записан. Я подозреваю, что он живой, как бы, ну а как иначе? Ну, очень здорово. Вот, было бы интересно послушать от музыканта, от Жанны К., если она нас сейчас слушает, конечно же. Жанна, напиши нам, пожалуйста, куда-нибудь в чат или в стрим. Или в YouTube стрим, или во ВКонтакт стрим. Вот, или в чат у нас на неформатке, на страничке прослушивания, прямо в самом низу есть чатик, туда можно писать. Вот, по поводу саксофона, очень меня порадовал. Живой ли он, не живой, и как его писали, как его так удачно, клево записали. Мне прям интересно. Вот, ладно, поехали дальше. Так, сразу нажмем Delete, чтобы мне не путаться. Так. Далее у нас Метаноия. Метаноия. Вот, эти ребята у нас уже были. Эти ребята у нас уже были, но я хоть убей, не помню, что они играют. Вот, давайте буду читать сопроводиловку. Поэзия не любит суеты, а положенная на музыку тем более должна сохранять силу слова даже в паузах. Новый альбом Дмитрия Панова записывался не быстро, я бы сказал, в духе великих перфекционистов прогрессивного рока Pink Floyd и же с ними, не один год, и в основном написан, задуман был еще до февраля 22 года. Время словно остановилось и замерло, как замерзла душа от происходящего вокруг. Понадобится немало времени, чтобы ее разморозить и оживить. Новый альбом, вышедший спустя 2 года, весной беспросветного 24 года, несет тепло, возможно, способное растопить эту печаль или хотя бы ее успокоить. Послушаем финальный трек из альбома «Тишина». Ну, что-то прям очень уныло. Очень унылая сопроводиловка. Как бы, почему же она беспросветная, весна у нас 24-го года? Метаноя, есть кто-то тут из вас в чате? Давайте-ка просветите меня. Итак, ставим, слушаем. Метаноя, «Будто ангел» называется трек. Поехали. Поехали.

Итак, другие подруги, только что у нас отзвучала «Метаноя». «Метаноя», «Будто ангел» называется трек. Вот, мне понравилась задумка очень. Единственное, что, наверное, все-таки, я вот за эфиром сказал, ну, кто стрим смотрит, те слышали, я бы, наверное, с вокализами немножечко по-другому бы поработал, потому что в целом такая ровная, нежная композиция получилась. Вот, Антоха вот пишет, как по мне, так уныло. Слушай, ну, как бы тут и слышно, что это не дискотека, да, как бы. Нет, все здорово в музыкальном плане, но вот с вокализами я бы, конечно, потому что больно резковато как-то прям все это звучит. Девчонки, конечно, старались, но я бы, наверное, попросил бы их спеть как-то это не так отрывисто, что ли, как-то понежнее все-таки. Вот, ну, оно просится там прям понежнее. Вот, а так, да, интересно. Послушал сюда, я даже молчал. Обычно я тарахчу что-нибудь, когда слушаю, а тут прям я молчал, слушал, сидел в наушниках. Здорово. Вот, ладно. Что-то сегодня у нас вообще 1,5 коллеги в чате. Вот, и я еще одна коллега. Ну, нам втроем тут весело. Едем дальше. Далее у нас группа «Навстречу солнцу». Ну, вот этих я знаю, ребят. Они из «Орла». Вот, Светка вокалистка. И у них новая песня «Роботов война» называется. Глобальная композиция, рассказывающая нам о том, как развитие искусственного интеллекта может привести к роботизации сознания. И если это не остановить, мир неизбежно придет к катастрофе. О, Светланка, ты нашла, о чем беспокоиться, честное слово. Вот, тут у нас ядерная война на пороге. Она тут, понимаешь, за борьбу искусственных интеллектов переживает. Ладно, «Навстречу солнцу», город Орел, «Роботов война» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте обязательно.

Итак, привет, друзья! 21:21 на моих зеленых системных. Очень красивое системное время. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вон Ринка пишет: я почти сплю, очень рано вставать. Тут так ложись, спи, что ты тут мучаешь, глаза таращишь. Так, Антох пишет: такое ощущение, что это черновая версия песни, а так вполне в рамках жанра постапокалипсиса. Вот, пришла поздороваться и спать. Ну давай, иди, ложись, спи. Давай, Ульянке привет, Эдисону привет. Всем привет, вали, спи, не мучай организм. Я сегодня, честно, тоже поспать завалился. Я встал как положено, рано, позавтракал. Вот, думаю, надо ехать на работу. Жену проводил, ручкой помахал, лег и уснул. Вот, и как бы работа вся накрылась медным тазом. Вот, Дениска наш воронежский друг нарисовался, говорит: я пришел вам рассказать, что не полторы коллеги, что больше коллег слушает. Вот, по прошлой песне, говорит, ты мои мысли озвучил, я бы дэнский вокал там тоже по-другому выстроил. Вот, что там такое? Вот, Антох вот написал, что черноверсия. Ты знаешь, Антох, я вот сколько помню, много лет же уже группе «Навстречу солнцу», они раньше размещались на неформатке постоянно, я их постоянно ругал за, как это называется, за звук. Все время их я ругал, и они перестали выкладывать. Вместо того, чтобы как-то подойти к вопросу и решить что-то со звуком, потому что, ну, как бы это не одно мое мнение, да, в принципе, все же это слышат. Вот сейчас опять Антоха обратил внимание. Ну, они просто перестали на неформатку треки выгружать, и, видишь, попадают к нам теперь через бомбу Питера. Ну, Питер ближе Тулы, поэтому ладно. Вот. Такое у них интересное построение звука. Ну, она так видит, видимо. Я не знаю, уже много лет так они звучат, и ничего не меняется, как бы. Ну, значит, им нравится так. Ну, пускай. Так, ладно. Поехали дальше. Далее у нас группа Горком. Горком, я, насколько помню, это Одесса. Это Одесса, это Володя. Это второй проект. Второй проект Володи, который, как это называется, голос группы «Режим». Вот. Так, сейчас я посмотрю, что там. А, ну вот же есть сопроводиловка. Давайте я буду сразу ее читать. Сейчас я мотну назад. Вот так вот. Бэк. Так, аллегорическая лирика, замешанная на красивой мелодике, эпичной аранжировке. Это песня «Однажды». Новый сингл и первый трек будущего альбома международного проекта «Горком», созданного лидером легендарной одесской рок-группы «Режим» в 2016 году. До сего дня треки «Горкома» издавались бонусами в выпускаемых альбомах «Режима». Песня «Однажды», как и последующие за ней треки, войдет в альбом непосредственно проекта «Горком». Вот. «Горком», короче, обрел свое лицо. Вот, Володь, ну, поздравляю. Когда второй проект начинает жить своей жизнью, это, ну, на самом деле замечательно. На самом деле замечательно. Итак, ставим, слушаем «Горком». Трек называется «Однажды», город Одесса. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21, 28, 31 моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, народ потихонечку подтягивается. Вот, Витек наш, пермяк, приехал, приплыл. Антох Котелин нарисовался. Алиска, привет, привет всем, ребята. Вот, что мы тут за эфиром обсуждали? Обсуждали, я тут хвалился девайсом. Говорю, тюнер себе из Китая приобрел отдельный. Вот, теперь косичку надо, чтобы Питалова раздать. Вот, так, что там, Антох пишет, мне зашло, была бы голосовалка, я бы проголосовал за эту песню. Слушай, ну, Вовка, он, да, он хорошо делает, интересно. Вот, и Горком, и Режим, мне оба его проекта нравятся. Собственно, ну, он знает, что дальше делать. Володька, будешь слушать, когда запись, когда у тебя там интернет будет и доступ? Доступ к российским сайтам. Грызи. Грызи на неформатку. Заберем в ротацию песнягу. Вот, пусть люди слухают. Вот, а дальше, да. Да, Витек, дальше ваши. Нестеров, Бондаренко. Вот, пермяки, ребята. И что у них тут написано? Новый сингл неоромантиков Нестерова и Бондаренко. Ответная история современной Золушки. Я так подозреваю, какая именно современная Золушка? Это где фея крестная, нигер, транс? Транснигер. Вот. Как всегда, проект NNB с помощью необычного сочетания электронных космических звуков, живых инструментов и интересного вокала вводит слушателя за 4 минуты то ли в состояние транса, то ли в дикую ностальгию. И хотя в детстве мы все читали разные книги, взрослые проблемы похожи, особенно если касаться сферы чувственной. Уязвимость в таких вопросах только способствует порождению быстрого отклика на музыкальную новинку. А когда удается пробудить сердце, это ли не чудо? Вот, ну, давайте послушаем. Давайте, я всегда говорю, Нестеров, Бондаренко для меня, они прям вот всегда сугубо противоположны. Мне их треки или очень нравятся, или очень не нравятся. Вот, у меня почему-то нет ничего среднего. Как-то прям вот они у меня всегда или сильно в плюс, или сильно в минус. Ну, лично мне, лично для моего, как этого, вкуса, да. Вот, давайте ставим, слушаем. Итак, Нестеров, Бондаренко, из детских книг называется трек «Пермяки», ребята. Поехали. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:35:40 на моих зеленых. Смотрите, сколько до вас. Так, у нас Игорек Савосин нарисовался. Привет тебе, Игорян. Вот, Лех, своя компания. Привет, привет тебе, дорогой, в чат пишет. Так, я тут за эфиром пытал Витька. Говорю, а выступают ли ребята живьем? Мне все интересно, какой у них сет металлический, да, ну, набор инструментов, потому что я их периодически слушаю, там такие интересные звуки выскакивают, и мне всегда интересно, на чем они их накручивают. Вот, здорово, мужик! Медведь Иванович нарисовался. Привет, привет, дорогой! Вот, сегодня у нас бомба Питер, завтра у нас будет битва. Вот, Илюха, привет, здравствуй. А ты сегодня у нас что? Сегодня мы тебя слушаем, да? Что-то я проглядел. Или ты просто на огонек зашел? Вот, но в любом случае, здравствуй. Вот, и мне вот Витек рассказывает, что по сути студийный проект. Иногда ребята живьем выступают в Перми, но диджей и вокал, все. То есть, ну, собственно, они с минусами просто играют. Потому что мне иной раз интересно, чем там Нестеров и Бондаренко запиливают некоторые звуки. Потому что прям там есть такие вещи интересные. Вот, просто зашел. Ну и отлично, отлично, что зашел. Потому что нет ничего лучше, чем друзья, которые заходят в гости. Просто так. Ну, раз у вас больше ничего нету, да? Вам что, сгущенное молоко или мед? И того, и другого, и можно без хлеба. Вот, ну, что могу сказать? Вот эта песня мне зашла. Вот эта песня мне зашла от Нестера с Бондаренко. Вот, Илюха пишет, Бондаренко к нам на фест едет 21 апреля. Во, Илюха, вот и погляди, что... Ну, они, наверное, скорее всего, с минусами приедут. Скорее всего, с минусами будут. Потому что, ну, я так подозреваю, там сет у них такой по железу достаточно сложный. И на фесты с такими сетами ездить сложно, потому что очень много железа, вот, и его надо будет выстроить, и все это ради того, чтобы на фестивале сыграть там 5-6 песен. Вот, это, конечно, неразумная трата времени. Так, выслали клавиши. А, вот, смотрите, Илюха пишет, едет 21 апреля, уже выслали клавиши и вертушка. Слушай, ну, как бы я тогда прям даже завидую, кто будет у вас на фесте 21 апреля. Потому что, наверное, это будет интересный сет. Ну, я бы, конечно, бы такое дело живьем послушал бы. Ну, значит, просто мне не повезло. Вот, но я так подозреваю, Илюх, все равно будет что-то у них будет с минусами, потому что такой объем электроники, который у них в музыку напихан, вот, у них, скорее всего, будет или минус с клавишами, или грувбокс будет, потому что, ну, вот это все вот тащить с собой очень сложно. Потому что мне кажется, что все-таки у них там синты живые. Синты у них там живые, вот, ну, по крайней мере, в записях. Вот то, что я слушаю, периодически они появляются у нас в программе. И там такие вещи интересные, аналоговые, прям вот то, что вот на этих вот... Как они называются? На соплях, на крутилках. Вот все как положено. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас ГМГ. Трек называется «Зачем?» И читаю сопроводиловку. В конце прошлого века неоромантики незаметно влились в бурные потоки постмодернизма, на мой взгляд, сильно потеряв при этом в искренности. Очень немногие из них сохранили оригинальность и актуальность до наших дней. Среди них, пожалуй, только один Виктор Робертович Цой актуален как никогда, чьи песни даже в эти мрачные времена умудряются, сохраняя индивидуальность и актуальность, нравятся всем. Проект ГМГ явно продолжает эту традицию. Новый альбом нижегородского музыканта-одиночки Михаила Суслова собрал под своей обложкой дюжину музыкальных экзерсисов, представляющих собой новое веяние в искусстве, названное метамодернизмом.
Здесь каждый трек решен в индивидуальной парадигме. Ни одна аранжировка не повторяется дважды, как и набор инструментов, что создает впечатление, что мы слушаем сборник разнообразных исполнителей. Очень сложно для прочтения сопроводиловка. Миша, пиши попроще. Диджеям сложно читать. Вот, итак, ГМГ, Нижний Новгород. Зачем называется трек? Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:44:48 на моих зеленых системных. Вот. Алиска вот спрашивает, это точно не кино? Но говорит, неплохо. Я тут слушал сейчас и услышал в проигрыше, мне прям показалось, что там идет из последнего героя партия. Прям вот хоть убей. Прям я ее слышу и все. Прям вот только не хватало басовой партии. Вот. Так, разок, кто это? Разок, кто это? Алис, я не понял, про что? Про какой-то разок? Про какой-то разок я не понял. Так, что это у нас Михаил, это ГМГ, это Нижний Новгород. Вот, и я тут за эфиром говорил, ну, повторю, что кто понимает, о чем это, кто понимает, зачем это, кто понимает, для чего это, тем такое слушать интересно. Вот, всех остальных это почему-то раздражает. Вот, и поэтому Михаил перестал выгружать треки на неформатку, хотя раньше грузил регулярно. ГМГ. Вот. Ну ладно. В любом случае, Михаила поздравляю с выходом альбома. Вот. И, ну, кому понравилось, те заходите к нему в профиль. Найдете, послушайте еще. Там у него много, на самом деле, материала и много интересного. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас «Тайная доктрина». Читаю сопроводиловку. Кому как, а мне кажется, что давненько не было новостей от проекта «Тайная доктрина». И, возможно, слушатели наших песен уже перестали надеяться, что у нас выйдет что-нибудь новенькое. А нет, проект пока еще не канул в лету, кипело. Работа над новым альбомом, который вот-вот появится в мутных водах интернета. А пока он не вышел, очень хотим порадовать всех. Ой, господи, кто нас слушает? Бодрым, сказал Зухер, зевнув. Весенним синглом под названием «Половодье. Смерть зимы», к которому присовокуплена не менее бодрая песня «Утром на заре». Вот, Максим, здорово! Здравствуй, друг! Так, что там? Обе композиции были придуманы вместе с остальными песнями нового альбома, но концептуально совсем к нему не подходят и изначально задумывались как бонус-треки. Однако по весне, ведь сейчас как раз весна, появилось желание отделить весеннюю радостную песенку от серьезного, почти мрачного альбома и выдать ее в виде самостоятельного произведения. Вот, собственно, ставим, слушаем «Тайная доктрина», «Утром на заре». К сожалению, не указана дислокация, откуда ребята. Поэтому ставим, слушаем, ну а вы комментируйте, как вам на сердце песня ляжет.

Итак, другие подруги, 21:51:51. Вот такое красивое системное время. Алиска пишет, прям школьные годы вспомнились. Витос пишет, водки захотелось. Послушал, и водки захотелось. Ну, на самом деле, честно, я сейчас за эфиром говорил, такое ощущение, что я просто на репу к кому-то зашел на репетицию. Вот, все живет своей жизнью. Ритм-секция своей жизнью живет, клавиши своей жизнью. Клавиши не в ноты, вокал не в ноты, все куда попало. Вот, и я, знаете, что вспомнил? У нас, ну, периодически, ну, сейчас-то я уже все, подкаблучник, совсем дома сижу. А раньше, когда я был человек свободный, периодически где-то там пересекался с какими-то музыкантами. Нет-нет, да у кого-то и забухаешь там, знаешь, дома. Вот, и вот мне сейчас эта песня напомнила те моменты, когда ты сидишь у кого-то там, бухаешь, а они тебе включают вот эту свою музыку, записанную с пульта, то есть в ужасном качестве, и они с этого так кайфуют и говорят, вот же, смотри. Вот, и я понимаю, что этот контент, он душевный, но он для тех, кто вот вокруг этих музыкантов, да, для их друзей, для их родственников. Вот, ну, понятно, что это не для большой аудитории. Вот, и... Я всегда как-то с трепетом к этому отношусь. Говорю, ребят, какого хрена? Ну, какого хрена? Вот, ну, слушайте дома с друзьями. Зачем это все пихать куда-то дальше? Если уж пихаете дальше, ну, доводите до ума тогда песни. Потому что, ну... Ну, неправильно это все. Я понимаю, что душа поет. Я прекрасно понимаю. Ничего вообще против не имею. Но, ну, это другая история совсем. Вот, ладно. Так, Антоха пишет. Такое ощущение, что вокал и музон звучат отдельно, ну и песня как-то не особо веселая. Макса вот вокал впечатлил, особенно эффекты. Пермики пишут. Мудрёно. Однако мудрено, ну вот, собственно, как-то так. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Новая Австралия», причем буква «В» у них «Ви». Вот, «Химера любви» называется трек, и написано следующее. «Новая Австралия» – франко-русский коллектив, в 19-м году отметивший свое 30-летие. В 19-м году отметивший 30 лет. А что не написать, что сейчас им 35 лет? Это ж круче звучит. 35-летие в 24-м году. Вот, за годы творческой деятельности, поисков и экспериментов коллектив пришел... Так, сейчас я мотну бэк назад чуть-чуть. Вот. Пришел к лаунжевому балладному звучанию, разбавленному латиной и электроникой. Второй вокал, нежный и радостный, принадлежит актрисе молодежного театра на Фонтанке Наталье Паллин. Ее проникновенный голос рассекает звуковой ландшафт альбома и уравновешивает бархатно-небрежную манеру Кирилла Терра. Вот, собственно, ставим, слушаем. Я так понял, Наталья Палин, Кирилл Терра, «Новая Австралия», «Химера любви» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, я так, судя по описанию, я так понимаю, это что у нас там, Франция и Питер. Франция и Питер, поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:59:34 на моих зеленых системах. Только что отзвучала Новая Австралия. Если честно, ждал всю песню, когда же уже Наталья запоет у нас из театра на Фонтанке. Так и не дождался. Зачем ее вставили в сопроводиловку, непонятно. Вот, но тем не менее. Смотрите, что нам народ написал. Вот, Витёк сразу пошел за водкой. И таки накатил. Вот, Антоха пишет, не зашло смесь бульдога с носорогом, причем слепленная как попало. Вот, я тут сидел, я одел наушники специально послушать. Достаточно, так как они это назвали, лаунж. Ну, я в принципе, услышал, чего я услышал? Я услышал импровизационный трек. Вот, чувак сидел, импровизировал. Спорное такое сведение достаточно, потому что, ну, вокал прям как сбоку прилепан, как этот вот раствор на кирпич кладешь, да, вот есть кирпич, основная музыка, достаточно неплохая, классная музыка, вот, и прям тяп-ляп приляпан вокал, он вообще не в миксе лежит, вот, плюс за счет того, что он выпирает, слышно все вот эти нюансы, когда голосовые связки не справляются, мне кажется, с таким качеством вокала его все-таки надо поглубже ронять в микс. Вот. И, ну, что уж тут, ну, в 21 веке живем, где-то, может, и подтюнит, да, чуть-чуть бы. И было бы, наверное, хорошо. Вот, по большому счету, ну, от мое мнение, музыка 5 с плюсом. Вот, вокал троечка такая средненькая. Вот, а в целом прям... Три с минусом. Вот в целом получилась картинка не то, не сё. И длинновато, конечно, потому что сколько там получается. Сейчас я скажу. Где оно? 3:39. Вот смотрите, в принципе, да, наверное, даже по стандартам не так уж и длинно, но кажется, что она прям вот вечная какая-то песня. Я прям честно ждал, когда она закончится. Вот. Вот такие вот ощущения. Ни в коем случае не хочу обидеть, ребят, но мне кажется, надо что-то там подумать с этим треком. Или сделать радиоверсию какую-нибудь кастрированную. Вот. Потом слышно же, что там музыкант старается. Вот. А все задавлено вокалом, который прет выше всего. Вот. И вся красота музыки осталась где-то там, на днище. Вот, и мне кажется, что если хочется показать мастерство, то надо его выдавить чуть-чуть снизу, да, и пусть его будет слышно все-таки. Вот. Ну, опять же, это мое мнение, вы можете согласиться, можете не согласиться, да, как бы, я что подумал, то сказал. Вот, это прям свежее вам, как это, мнение, непредвзятое, абсолютно. Я не против вас, не за вас. Я радуюсь, когда музыканты занимаются музыкой. Вот, ну и, собственно, всё. Всё, на сегодня у нас всё. Все треки мы отслушали. Уважаемые радиослушатели, сейчас я включу вам песенку «Природа Че». «Природа Че». Это у нас с прошлой битвы. Я просто, ну, что нашел по-быстрому. Вот, после этой песни на радио включится ли другой диджей, или автодиджей, тихо не будет. А на стриме я еще повесю. Собственно, с радиослушателями я прощаюсь до завтра. Завтра у нас будет большая битва фестиваля Revolution. Вот, поэтому не пропускайте. Завтра прям ваши голоса всем будут нужны. Поэтому завтра обязательно будьте здесь. Вот. А сегодня я говорю вам до свидания. На стриме я еще повесю, конечно же. Конечно же, еще повесю.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я меня в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет.

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling's Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Блиц.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой в асфальте.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Нет, мама.

0: купить.
1: Мальчик-девица капризу продолжает жесткий кадриль.

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.03 на наших зеленых системных. Сегодня у нас четверг, а это значит, что в эфире программа «Без воды». Вот, сегодня с вами диджей Костецкий, диджей Зухер, и в гостях у нас группа «Гранитный цех». Давайте, народ, здоровайтесь, а я пока запущу все мессенджеры.
2: Добрый вечер всем.
3: Добрый, добрый вечер.
4: Привет, привет.
5: Итак, ребят, давайте я продолжу этот эфир.
1: Так, всем Костик, давай, да, добавляйся, тебя теперь плохо слышно.
5: Вот так хорошо?
1: Ну, вот так получше, да.
5: А, вот так хорошо. Вот. Еще раз всем большущий привет. Сегодня у нас в гостях «Гранитный цех». Замечательная группа. Опять же, я говорю, группа, которая попадает в эфир программы «Без воды», я обязательно предварительно слушаю. Это не происходит наобум или по каким-то моим личным убеждениям. Это только связано с моей любовью к определенному стилю музыки или каким-то конкретным композициям. Таким образом, ребят, собственно говоря, к нам сегодня в эфир попали. Значит, вот у нас Наталья добавилась в разговор. Привет, привет тебе, Наташа, большой. Так, расскажите, у вас, я так понимаю, Юрий, ты у нас лидер группы.
2: Да, совершенно верно.
5: Давай на правах лидера группы ты по очереди представляй всех своих музыкантов.
2: Значит, Антон Щербаков, значит, гитара. Михаил Закатенко, бас-гитара.
4: Привет. Вот.
2: Барабанщик по ряду причин отсутствует, в общем. И я, Юрий Карпиков, значит, вокал-гитара.
5: Ну, сегодняшняя наша встреча, в принципе, такой достаточно хороший ажиотаж произвела на неформатном радио. Уже сейчас у нас более 18 тысяч слушателей, которые, я думаю, многие из которых ждали эту передачу. Расскажите о вашей группе непосредственно. Когда, с чего все началось, как определились названием?
2: Сейчас я скажу. Значит, началось все в далеком, наверное, 98-м году, когда мы с братом пошли учиться играть на гитарах, научились. И сразу начали как-то принялись играть рок-музыку в таком вот направлении. И сочинялось все примитивно, сочинялось, как правило, про друзей в компании, да, в которой. То есть глумешь над друзьями, так сказать. И года два, наверное, это все существовало, и в кругу наших друзей это нравилось. Вот. Затем вместе с музыкой в жизнь пришел там алкоголь и прочее. И что хотелось бы сказать, там впоследствии алкоголь взял верх. Вот. Вот. И это все прекратилось с музыкой, все дела. Где-то там, ну не знаю, в 2002 году уже было все закончено. Вот. Прошло лет, не знаю, 10-11, пожалуй, наверное. И мне, значит, ВКонтакте написали сообщение: ребята, группа «Пароль», значит, не хочешь поиграть у нас соло-гитарист? Я согласился, вот, и музыка не моя, честно скажу, такой рок-попс был, вот, и...
4: Ну, не рок-попс, ну ладно, Юр, ты прям начинаешь сразу.
2: Я тебя, конечно, обидел, да, Михаил, кстати говоря, играл в этой группе на тот момент, да, и... Вот. Ну, такой попсоватый рок тогда назову я так, чтобы тебя Миш не...
1: Миша, я сейчас заточку точит просто.
4: Не-не, Захар, просто сейчас продолжается глумёшь над друзьями. О чём Юра говорил.
2: Да, ну, наверное, да. Так, я сбился, значит. Решили с барабанщиком мы, пообсуждав, какие коллективы нам нравятся, там это были перечислены Motorhead, там Black Sabbath и так далее, мы сошлись на том впоследствии, что нужно сколотить гранитный цех. Название родилось, потому что я работаю на кладбище. Вот, ага. Работаю на кладбище, да, и как бы особо думать не приходилось. Поначалу я почему-то думал про какие-то трактора, что-то тяжеленькое такое надо было. Вот, трактора все были заняты, в общем. Ну, уже по интернету я пробежался, там все уже названия были разобраны, и группы там какие-то уже существовали с такими названиями.
1: Слушай, Юрец, а сразу вот вопрос в жилу. У тебя есть логотип группы, выбитый на куске мрамора с карпелью? На каком сломанном памятнике?
2: Кстати, хорошая идея, я вот еще пока об этом не думал даже.
1: Просто ты обязан себе иметь такую штуку дома, как, в качестве, как она, пресс-папье называется, да, бумажки прижимать. Вот тебе идея. Кстати, будешь себе делать, сделай нам логотип неформатки заодно.
2: Хорошо,
1: я тоже на обломке памятника.
2: Какой шрифт тогда, хочется спросить сразу.
5: 14-й, то мы этот New Times.
4: Отлично,
2: да. Там они потом немножко другие мерки.
1: Ребят, я предлагаю, давайте мы включим уже трек.
5: Да.
1: Чтобы народ послушал вообще, что сегодня происходит.
2: С чем мы имеем дело.
1: Да, с чем мы имеем дело. Первая песня у нас «Сны». Что-то будете про нее говорить или после потрещим?
2: Ну, после, я думаю, лучше.
1: Пусть и все, тогда ставим, слушаем. Песня называется «Сны», «Гранитный цех». Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.12 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами программа «Без воды». Кстати, я так сегодня и не сказал ни разу говорилку. Во-первых, у нас есть Аська 96.47.5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Тема вторая сверху в чате. Вот, у нас сегодня в гостях гранитный цех. Вот теперь, нихера себе, это был удар тапком по шкафу. Она убила ее. Нас мухи тут достают потихоньку. Ленка с ними глобально борется. Вот, едем.
1: Куда?
0: В Советский Союз. Рассказываем про песню «Сны» и на чем мы там остановились. А, кстати, вот народ спрашивает дислокации группы. Я сегодня ползал по вашему сайту, ползал по группе ВКонтакте. Нигде не написано.
1: По-моему, там указано Красногорск.
2: Не. Ну подожди, Захар, в этом должно быть как на самом сайте. Ну.
0: Вот, я сегодня на самом сайте гранитный цех перерыл все, перечитал все истории, пересмотрел все видюхи. Нигде не написано, что вы из Красногорска. Вот, так что, Наталья. Ну,
1: потому что мы не совсем из Красногорска, наверное, скажем так.
2: Ну, да.
1: Основная часть, это вот сейчас в этом составе живет там 3 человека в Красногорске, один в Пушкино. А вообще репетиционная база...
2: Королев, ты меня прямо отселяешь все дальше и дальше.
3: Нет, ты из Пушкина, Миш.
2: Ну ладно.
1: Побудь сегодня из Пушкина.
0: Скажем так, Королев-то от Красногорска тоже не ближний свет. Как вы собираетесь-то?
1: Мы собираемся, в общем-то, в Москве. Вот. Поэтому сложно сказать, ну, откуда мы и как, ну... Потому что у меня жизнь проходит, по большому счету, в Москве, в Красногорске, я только ночую. Вот. Сказать, что я из Красногорска, ну, родился, да, наверное. Ну, вот. Я думаю, не знаю. Я обычно, когда, допустим, подаем куда-то заявки, пишу там «Москва, Красногорск».
2: Транзитом.
4: Ну Сухи, расскажи, пожалуйста, всем, как с нами связаться.
0: Я только что это сделал, Костик. Ты, видимо, да? Ходил поссать, да. Вот сейчас, сейчас как раз тот момент, когда ты можешь задавать свои вопросы. Вот у нас полиграф Шариков задал вопрос. Вопрос к Юрию Карпикову. Обратил внимание, что в ваших песнях указано настроение кладбища. Причем в разных песнях оно разное. Как лично вы, Юрий, его распознаете?
1: Ну, как человек, работающий на кладбище, я уже... Я вообще хочу сказать о том, что кладбище — это такая некая субстанция, которая живет там своей жизнью. То есть оно даже может менять место.
0: Живет своей смертью, кладбище.
1: Своей смертью. Это как подойти к этому вопросу, тут тоже так. Вот. И порой бывает, что, знаете, вот раньше, допустим, на 50-м километре кладбище находилось, а там через 2 дня ты проезжаешь этот 50-й, а его там нет, там все как бы бурьяном, да, поросло, а кладбище находится уже на 60-м, собственно говоря. Я не знаю, как. Вот и, собственно говоря, вот ну, живое существо, по большому счету. Ну, а уж как у всех живых, у нас есть какие-то эмоции. Вот, в данном случае и у кладбища. Оно там, да, в моих песнях там встречается. Оно то унылое, оно еще бывает у меня, по-моему, там смиренным, да, оно бывает. И с улыбкой, да, в одной из песен. Вот. Ну, естественно, это как бы все тавтология. По большому счету, это так, размытые фразы, как бы, для связки слов, может быть, для рифма используется в песне.
4: Не, ну как говорят, тут в военном оркестре похоронного, судя по закуске, человек был так себе.
1: Вот, да, вот.
2: Ну, примерно, еще, да, да.
1: Еще говорят, что могильщики цветы не пьют.
4: Да и действительно, зачем? Слушайте, вот, ладно, дело-то хорошее, все это затронули, прям, ты раскусил, вернее, раскрыл карты, и тут, глянь, всем как понравилось, что ты на кладбище-то работаешь.
1: Дело-то хорошее.
4: Думаю, по нашему времени нужно везде связь иметь, согласен. А вообще, в принципе, разговор по группе, как, насколько насыщен график выступлений у вас? То есть, ну, если взять даже 16-й год.
1: 16-й год, как раз таки в 16-м году он стал более-менее насыщенным, потому что до этого в основном были работы на студиях, там вот мы записывали альбомы, потому что все время какой-то дисбаланс был в коллективе, то одного нет, то другого, то мы искали барабанщика, вот, сейчас, ну, раз в месяц мы
2: сейчас
1: точно...
2: Сейчас просто, да, вышел альбом, Альбом же уже вышел, поэтому у нас сейчас, ну, более-менее насыщенно стало.
1: Сейчас где-то вот раз в месяц, два раза в месяц, вот так вот. Вот в этом, когда мы теперь, в июне месяце, два раза планируем выступать. В Красногорске один, а другой там в Москве, в Мецофотоклубе.
4: Слушай, а вот у вас, я так понял, назывался альбом «Жизейл».
1: Совершенно.
4: Я просто как-то, знаешь...
2: Вот это вот сейчас, который вышел, вот новый,
4: он называется «Жизейл». Он, просто аббревиатура-то интересна, там, может, желание закопать людей там, и все остальное. Как оно расшифровывается на самом деле?
2: А вот в том-то и дело, что расшифровки-то нигде нету, опять-таки, это как Красногорск и Москва, то есть каждый для себя сам расшифрует, как ему надо.
4: А, ну тогда, в принципе, понятно. Я, в принципе, далек от истины.
1: Но мы как бы закладывали, мы как бы закладывали по-хорошему-то жизнь замечательных людей. Если там взять каждую песню, это, наверное, если так вот ее рассмотреть, то это какая-то из истории, наверное, или там какая-то судьба там, да, того или иного лирического героя, в общем-то.
4: Здорово. Нет, слушай, ну давай мы не будем томить людей. Следующая композиция, как у нас называется?
0: «Серая масса».
4: «Серая масса», о чем композиция будет?
1: О серой массе.
4: А логично, в принципе, что я глупый. Давайте послушаем серую массу.
0: Я, кстати, заметил, вот с каждой программой без воды, Костик, просто ты заметил, вот все, капитан очевидность, ты у всех спрашиваешь, про что песня? Про что песня «Серая масса»? Про серую массу. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Ну вот, видишь, Костик, все в принципе понятно. Так.
1: Да, без заморочек, без всяких.
0: Без всяких заморочек, даже рассказывать ничего не пришлось. Присоединились к нам Серый, Санек. Здорово, ребята.
1: Здорово. Вот,
0: вопрос у нас, привет. Текста по смысловой нагрузке и подаче очень напоминают Летова с его гробом. Как они пишутся и что этому предшествует?
2: Вопрос хорош тем, что уже с гробом связывает группу.
1: Текста, вот как раз об этих двух песнях, это начало, наверное, вот этого гранитного цеха, который вы, собственно говоря, сейчас можете слушать.
3: Первый альбом.
1: Да, первый альбом, вот как раз первая «Серая масса», там идет вторая «Сны». Все эти текста в этом альбоме были сочинены буквально, там, я не знаю, за две недели, за три, как бы. А какой вопрос еще раз?
0: Как они пишутся и что этому предшествует?
1: Ну, пишутся они с помощью ручки, как бы, и бумажки, вот. Я гаджетами особо не пользуюсь. И предшествует, допустим, «Сны» — это мой жизненный опыт, там, да. «Серая масса», ну, посмотрите вокруг, как бы, и все станет ясно, по большому счету. У меня просто, я пишу, наверное, да, у меня завод рядом с домом, и у меня балкон выходит на этот завод, завод Бицема, в общем, там делали бочки, сейчас уж там все распродали.
3: И... Химический завод, что ли?
1: Нет, делали цементовозы там и так далее, вот это все канитель.
0: Тара подсыпучие, едучие.
1: Да, молоковозы и так далее, вся там, вся вот
4: вся
1: это была.
4: Вся канитель вот эта.
1: И «Серая масса» — это вот категория людей, которые с усами, в шапках петушок там, и в очках в таких с большими линзами, еще как вот в Советском Союзе все ходили, также и продолжали ходить, собственно говоря, там до недавнего времени. И я там работал, я две недели там отработал, потом еле ноги унес, собственно говоря. И вот как бы это, наверное, об этом песня. Вот. Ну, как, берется какой-то жизненный опыт все равно, в любом случае.
0: Юрец, а много вот у тебя текстов остается на полке?
1: Вот сейчас ни одного не осталось. Вот. Сейчас ни одного. Сейчас что-то вообще не идут они. Вот. Они пачками как-то. Раз и вылезают, там, допустим. Не знаю. Раз и альбом готов. Вот как-то незаметно. Так.
0: Ну, как бы ничего не остается неиспользованным. Все, Юзер.
1: Сейчас есть, сейчас
3: нет,
1: есть.
3: Текста, да, Захар. А это, ну, музыки-то полно. Как бы, как только начинает что-то, допустим, наклевываться в плане музыки, да, тут же прям текст раз и... Может, да, лечь вот моментально,
1: сейчас,
3: да.
1: Сейчас есть заготовки, я, наверное, так скажу. Есть заготовки.
3: Идеи.
1: Да. Ну, даже какие-то, наверное, четверостишие, они есть, там, начало положено. Но вот пока что-то руки не доходят и не приходит в голову, как это развить, чтобы было интересно.
2: Ребят, тут вам вопрос вот такой от Олега Гастелло. Привет, Олег, кстати. Уважаю ваше творчество, помню вас еще по группе «Дядя Петя». А вопрос, как вы относитесь к теории, что все люди грибы?
0: Это как раз к вопросу, когда остался только алкоголь, да?
3: Это, видимо, работник цементного завода пишет.
1: Да, нет, а группа «Дядя Петя» — это как раз-таки вот Антон, гитарист, он из того времени. Это вот то, о чем я говорил в начале, что вот мы когда играли, да, там 99-й год, вот 2000-й, вот группа называлась просто без всяких там «Дядя Петя».
4: Вот. С Юрой учились вместе в одном классе, и как бы мы с одного района, и поэтому было такое время, то что мы вместе собирались и проводили, так скажем так, вечера.
1: Творческие вечера.
4: Да, скажем так вот. Вот, да, была такая у нас дядя Петя.
1: А насчет грибов, теория интересная. Я скорее думаю, что, наверное, большинство людей — это грибки. Вот так вот,
3: отлично.
2: Нарост на деле общества.
3: Как Ленин, да.
0: Сморчки. Да. Вот. Так, слушай, Юр, вы часто вообще колесите много по России, нет?
1: Смотря с чем и за каким делом. Я вот, например, не только по России, еще вот в разные страны летаю.
0: Я
1: именно
0: просто...
1: ты имеешь в виду с группой?
0: Ну да, именно вот с коллективом поиграть, попеть песен.
1: Были в Орле. Были в Орле.
3: Нарфаминск.
1: Обнинск, все рядышком.
0: Я, знаешь, почему спрашиваю? Я сегодня рылся у тебя в фотках во ВКонтакте и увидел подпись этот «Геотек Белозерск». Как тебя туда занесло?
1: А деревня там у меня.
0: А, я же там 15 лет прожил, представляешь?
1: Где, в Белозерске?
0: В Белозерске, да, то есть практически коренной житель.
1: Ничего себе. Ну так, очень хорошие места там.
0: Да, я туда очень хочу вырваться, но уже лет 10, наверное, пытаюсь все. Хочу поехать и никак.
2: У нас есть ребят, есть несколько комментариев. Сейчас мы песенку поставим.
0: Я предлагаю, да, поставим песенку, а потом зачитаем остальные вопросы. Вот, туберкулез у нас на...
1: Хорошая, позитивная вещь.
0: На проводе. У тебя много веселых песен, я смотрю. Вот туберкулез одна из них. Поехали.
2: Актуальная. Я прям вижу, как солнце сходит под эту песню. Ну, давайте.
1: Нет, она, если говорить обо мне, она не актуальна на самом деле. Не про меня. Это не про жизненный мой опыт.
2: Слушай.

0: А итак, друзья, 21.31 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня у нас в гостях группа «Гранитный цех». Вот, пока пела эта жизнерадостная песня. Вот, мы тут выяснили, что практически мы с Юрцом земляки. Вот, причем вообще рядом жили. И не встретились, ни разу не пересеклись. Но ничего, теперь я, по крайней мере, знаю, к кому в гости напрашиваться, когда соберусь в Белозерск.
1: А, контакты есть.
0: Вот, ну что, продолжим.
1: А на чем остановились?
0: Мы остановились, Костик задал очень умный вопрос про профессионала. Да хуя ли у вас профессионалов в коллективе?
1: Образования ни у кого нету. Вот. Все идет от души и от на слух все как-то, наверное, берется. Я даже, честно говоря, вот мне дай тетрадку с нотами, я не пойму, что там написано.
2: Захар, ну у нас был этот самый барабанщик, вот Миша, да, вот он, к сожалению, умер. Да, вот то у него было образование. Он даже что-то там заканчивал, ну и причем что-то такое серьезное даже. Хорошо барабанил. Я не знаю, вот ты же помнишь тогда тоже пароль, по-моему, в 5.1 у нас звучал, да? Этот Атлантида, помнишь?
0: Да, помню.
2: Вот все оттуда как бы шло.
3: Я думаю, он... Захар, у нас, во-первых, много комментариев, и их нужно зачитать, чтобы никто нас не был обижен.
0: Ну давай, читай.
3: Начиная тут, где мы остались, вот Евгений, Женя Ковальский спрашивает, какие планы у коллектива, чего хотите достигнуть и в каком ключе думаете развиваться?
1: Ну чего достигнуть? Да хер его знает, что достигнуть. Что получится, как бы. Планы... Ну вот сейчас концертная программа там какая-то, да. Вот
2: фестивали, да.
1: На фестивале отправляем, сами делаем какие-то концерты. Вот в Красногорске с ребятами сейчас с баром договорились, чисто вот как бы без всяких там посредников, без организаторов сами вот сделать концерты. Вот. Участвуем в каких-то мероприятиях, где там не только наш коллектив, а еще какие-то вот другие группы. Вот на ближайшее время вот это вот, я думаю, что на ближайшие полгода точно. Вот. В дальнейшем планируется альбом. Может быть, не совсем альбом, а IP, наверное, там может быть из 3 песен.
2: Вот. Ну, посмотрим, да, там уж как фишка,
1: да. Немножко, чего хотим достигнуть, какие планы на будущее и что еще там было?
0: В каком ключе думаете развиваться?
1: Да в таком же. Ну, может быть, что-то менять. Может быть, немножко добавлять побольше чистого звука. То есть, да, как бы не все время на перегрузе, а добавлять еще немножко чистого звука. Ну, это пока так.
4: Сейчас, мысли. Да. Сейчас новый альбом будем писать, там все будет. Будем эксперименты какие-то ставить со звуками и так далее.
1: Ну, что-то новик. Вот у нас сейчас сбился просто коллектив железно. Вот по ощущениям пока железно. Вот сбились мы, да, вчетвером. Играем, и я думаю, что вот как-то будем уже в основном, потому что как бы вот первые два альбома делал в основном все я. А сейчас мы будем как-то в целом делать все вчетвером.
3: Серега вам желает творческих успехов вашему коллективу, благ по жизни. Парни, вы молодцы. И отмечаю, что отличная песня «Серая масса» очень актуальна на сегодняшнее время.
1: Она, мне кажется, на все времена актуальной будет, да. Спасибо за...
4: Всегда будет актуально.
3: И тут, кстати, вот про вопрос дальнейший, не столько вопрос, но вопрос был задан конкретно вам. Нам бы тоже как бы рассказать и всем зрителям, кто такой Леонид Курептельних. Курептельних, да?
2: Да, все верно, да.
3: Про его там какие-то проблемы спрашивают, кто он, почему народ интересуется, откуда его знают.
1: Ну, это просто в группе ВКонтакте у нас такой активный пользователь Леонид Курептельних был. И вот, ну, все время каждый комментарий писал, и, наверное, видимо, люди его заприметили там.
2: Обычно сейчас что-то пропало.
1: Слушатели, почитатель. Не близкий нам друг, чисто вот человек, который писал часто очень довольно-таки комментарии. Везде участвовал, везде что-то излагал и так далее. Вот. А куда он делся, не могу сказать.
3: Тут Серега Шашуркин написал, название коллектива подобрано отлично. Еще одна композиция отличная, это «Смиренное кладбище».
0: Она, кстати, она сейчас будет звучать.
3: Да, слушаю, когда гравирую надписи на памятниках, вдохновляет. Подвязаясь немного в ритуальной сфере.
0: Серый, доставай скарпель. Начинаем «Смиренное кладбище», поехали.
1: Отлично.

0: Замечательно.
1: Особенно концовка, да?
0: Особенно концовка. И вот прям на третьей минуте песни прям, то есть, слышно, люди копают не спеша. Потом хуяк, бригадир пришел. Прям раз, так темп увеличился. Посмотрел, ушел, опять спустили темпик.
2: Слушай, у нас Захар слушает Наталья, нашу группу, говорит, пишет: представляю, если бы я продолжала проектировать канализацию, какие бы у меня песни получались бы клевые. Какой поэт во мне умер? Если серьезно, в первый раз вижу такое давление работы на творчество, на работу на кладбище, и вправду серьезно, серьезно мыслительно. Я, ты знаешь, Юр, я думаю так, я отвечу даже за вас. Тут, Наташ, дело-то не в том, что давление работы, и все, он один на кладбище работает, остальные что-нибудь. Они же не тоже какими-то своими делами занимаются. Это общая, единая тема вечного мышления, размышления над своей жизнью. А по поводу вот продолжения проектировать канализацию, я думаю, тут получилась сказка. Я вам советую, знаете, напишите сказку о том, как один злой кишечник бросил какашку. И вот о путешествии какашки в этих лучах славы. Вот. Далее. Миш смотрел... А, вы написали про ролик. У вас есть на эту песню ролик даже, да?
3: Да-да-да, снят клип. Да.
4: Ролики там вообще есть. И на сны есть, там, и на серую массу есть, и на колею. Ролики есть.
2: В общем, там периодически вот выкидывают ребята, Михаил сейчас выкидывает в нашу строку общения ссылки на эти ролики, желающие посмотрите. Далее, Павел Олейник спрашивает: ребята, привет, расскажите подробнее привет. Про Антона Щербакова. Ну и, конечно же, творческих вам успехов, процветания вашей группы.
4: Ну, как-то, в принципе, Антон Щербаков здесь присутствует. Я думаю, может быть, Антон сам по себе рад.
0: То, что скрипнуло в конце, это было не про Антоху.
1: Это было не про меня. Это, ну, скажем так, если уже зашла об этом тема, это концовку придумал Юра и Миша. Я как раз ехал на репетиции, они мне звонят, пишут, смеются, говорят, ты сейчас услышишь, блин, упадешь вообще со смеху. Какую, ну, мы концовку сделали. И действительно, ну, концовка,
3: кстати, это Юрин голос, там вот этот вот последний.
1: Юр, расскажи конкретно, как там сводили вот это вот звучание, вот это вот.
4: Ну, расскажу. Просто в момент, когда вот так вот мы просто эффекты всякие подбирали, там думали, как вот это все сделать. И вот нашли вот эти вот, да. Михаил испугался, и я понял, что надо это делать. Собственно говоря, да.
3: Миша, в принципе, как бы, все именно так и проверяется. Вот, ну,
4: Миша сначала думал, что это бабки, что это дети. Вот, а потом я ему как-то сказал, что это все-таки я. И просто на голос наложили эффект.
3: Да.
2: То есть большинство вот... песен, перспективные песни у вас проверяются на Михаиле.
3: Да.
4: Да, зачастую.
3: Может быть, даже к счастью, да.
0: Если испугался, можно петь в люди.
2: Да, они говорят как-то: Миш, зайди на секунду в комнату, сейчас мы тебе кое-что поставим. И смотрит на реакцию. Если Михаилу там плохо становится, все отлично, дело пошло.
1: Ну, да, это... Вот. А ты что касается...
4: Да, да, да. Что касается Антона Щербакова, мне тоже хотелось бы поподробнее узнать, кто этот человек.
1: Ну, обычный человек такой же, в принципе, как и все. Вот две ноги, две руки, одна голова. Вот. Музыкального образования у меня нет. Вот, полностью сам самоучка. Когда-то вот вместе мы с Юрой начинали вот и играть, вот, и в какой-то момент это все затихло, вот, и, скажем так, каждый пошел своей там дорогой, да. А, я там сел там чисто дома на саморазвитие, и как-то
2: я
1: вот
2: пошел
1: мне...
2: веселый.
1: Да, вот, каждый своей, вот, и... Я стал заниматься, я от гитары практически не отходил, вот день и ночь практически я сидел и занимался. Вот, но занимался я на...
2: Чем ты занимался рядом с гитарой день и ночь?
4: На аккордеоне.
1: Да, на аккордеоне играл, танцевал там.
0: Осваивал треугольник.
1: Что?
0: Осваивал треугольник рядом с гитарой круглые сутки.
3: Да,
1: вот, подбирал там какие-то соло, там изучал какие-то рифы, там занимался каким-то там написанием своим там непосредственно там хитами, так можно сказать, так между так. Вот. И потом просто получил приглашение поучаствовать в одной группе. Эта группа называлась Квилон. Вот. Там я проиграл где-то года два. Вот, и после нее получил приглашение помочь Юре, как раз от Юрия я получил приглашение помочь ему в концерте. Он устраивал концерт и сказал, что нужно помочь, как бы, как мы старые друзья, я, конечно же, согласился.
0: За пару литров.
4: Ну, не за пару. Все, это как в мафию. Это как в мафию. Попал и выйти нельзя.
1: Да, да.
2: Слушайте, вам тут...
4: Группа Квилон развалилась, а гранитный цех приобрел себе еще одного, как бы, музыканта.
3: Слушай, комментарий
1: хороший. Квилон развалился по той причине, потому что начались такие упреки в мой адрес. Вот, мол, ты там, а как же здесь? Вот, как-то какое-то завидование пошло, я не знаю, там, как
0: нет,
1: это.
0: Но на самом деле это беда, когда музыкант играет в двух-трех группах, на самом деле это беда. У вас, слава богу, я так понял, вы все в одном коллективе сейчас, да?
3: Сейчас, да, вот сейчас железо,
2: конечно. Так сказать, одной плитой накрыты.
4: Железобетонно, да.
2: Вам тут Саша Борисов комплимент отвесил, такой, песня чудовищно адский. Вот, что у вас в голове?
3: Вот это вот хорошо, это прям вот человек отлично написал.
1: У каждого свои пауки.
2: Так я же говорю, говорю, комплимент.
3: Не-не, вот именно что это комплимент, да, это.
2: Она вам дальше советует пойти в церковь покаяться. Ну ладно. Юрий Кадашевич заинтересуется, а что все трезвые, ребят? И тебе, Захар, индивидуально, не тронь мой треугольник.
0: Ну, как бы, треугольник уже пропит, уже все.
4: Что такое треугольник? Треугольник это у женщин, что ли?
0: Нет, есть, это такой есть, ударный есть. Инструмент. Он, знаешь, он делает.
4: Что такое треугольник? Треугольник это у женщин, что ли?
0: Нет, есть, это такой есть, ударный есть. Инструмент. Он, знаешь, он делает в начале песни бздынь, и в конце песни бздынь.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.54 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас сигнал летит. Наш Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Вторая тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Нарисовался у нас Андрюха Железнов. Пишет, вот узнал о вас через

0: пророка Санбоя. Он ковернул ваш кавер на ступу. Кстати, как вам Санбой?
1: Санбой.
2: Его закрутил.
3: Я догадываюсь примерно, кто это. Это человек включил, значит, опишу. Человек включил минусовку. Ну, песню, где я пою, собственно. То есть,
2: это
3: ну,
2: не
3: оригинал...
2: минус. Да, вот именно.
3: Минус, да, оригинал включил, и под него спел дополнительные слова. А там, что же там, что-то там...
2: Вперед, братва, что-то такое,
3: братва,
2: да.
3: Братва, да. И повторил все то же самое, что спел, как бы я. Спел я на тот момент, это кавер был на Костю Ступина «Грузный удар» песню. Вот. Да отвратительно.
1: С этого можно им было и начать.
3: Это что безобразно просто. Ну, никуда. Никуда. Не понравилось. Просто он еще выдавал это, как будто это сделал он.
1: Ассоциации ужасные были.
2: Тут, ну, кстати... одно то, что кавер на кавер, то есть уже тут все становится понятно. Но...
4: Ну, кавер на кавер, это привыкли как в Голландии обычно делать, у нас это не практикуется, кавер на кавер. Вот.
2: Ну, может быть, он с Голландии?
4: Тут, кстати, за вас ответили Александре, который вам советовал пойти в церковь, коротеньким роликом, но я так понял, судя по картинке, это отрывок из фильма «12 стульев», когда там Остап Бендер спрашивает, почем опиум для народа.
2: Да-да-да.
4: Вот, да, достаточно яркий кусок, который о многом сейчас говорит современная жизнь. Ну, я тоже хочу сказать, Саша, вы знаете, дело в том, что тут какая разница, о чем петь. Главное, что песни, я отвечу за вас и за себя сразу, как слушатель, такого же слушателя, как и все, кто сейчас слушает неформатное радио. По-моему, группа находится в своей струе, и что-то менять в этом деле, это не значит, что люди не верят во что-то, ведь смерть тоже есть жизнь, на мой взгляд. Продолжение некоторое.
2: Четко, четко, вообще даже добавить нечего. Хорошо вот. Сказал.
4: В продолжении нашего разговора хочу спросить о следующем. Близится, точнее, ну что тут говорить, близится. Можно сказать, что практически наступила замечательная летняя пора. Пора многих фестивалей. Где и когда, на каких фестивалях, возможно, вас можно будет увидеть?
3: С пометкой «возможно». Это Малоярославец. Возможно, это какие-то, я даже боюсь называть это название. Фестиваль называется «Индюшата».
1: Да, название ужасное, конечно. Мы это уже обсуждали.
0: Юрец, а ты где завтра? Я на индюшатах.
3: Да, да, да, да. Вот меня близкие друзья отговаривают, говорят, не надо там выступать.
4: У вас Женя Ковальский спрашивает, возник вот еще вопрос по поводу, кто на вас повлиял. Может, был ответ или вопрос, не повлияла ли на вас группа «Черный обелиск» ранний Крупнов? Спасибо.
3: Да, я отвечу на этот вопрос. Повлияло все, что я слушал. А слушал я и «Черный обелиск», и раннего Анатолия Крупного, и по сей день отношусь к нему положительно и слушаю часто. Вот там «Ави Цезарь», предположим, «Стена» и многие другие композиции вот тех,
1: да,
3: лет.
1: Отлично, отлично.
3: «Моторхед» повлиял, безусловно, повлиял. ACDC, Black Sabbath, хардрок вот 70-х годов такой вот, 70-х, 80-х «Акцепт». Ну и так далее. И также отчасти Александр Лаверский даже повлиял. Я много слушал музыки, и мне кажется, что просто-напросто вот то, что сейчас есть «Гранитный цех», это вот, ну, как бы собрано все, наверное, по кусочку от всего. Вот так вот.
4: Юр, ты знаешь, вот у меня такая вот в жизни была ситуация, когда на мое творчество, когда мы сидели поздно в подъезде с друзьями под гитару, пили пиво с девчонками, очень иногда часто влиял сосед. Вот, он очень любил музыку, да, и это очень сильно повлияло на мое творчество подъездное. Как бы, вот были ли случаи в вашей практике, когда ваше творчество кто-то не принимал наотрез и хотел от вас избавиться?
3: Ну, от меня, вот я говорил о временах.
1: Покушение.
3: Нет. О веселых временах я говорил там, да, когда я потреблял алкоголь, вот, и, значит, мы сидели как-то у меня в квартире с друзьями, пели, танцевали, время было, наверное, где-то час, может быть, два ночи, пришел сосед, я не знаю, можно выражаться там на радио здесь?
0: Сейчас? Да выражайся.
4: Здесь, лучше. Пожалуйста.
3: Я скажу, в общем, короткий ответ проследовал, когда вот открыл я дверь, сказал, пошел нахуй отсюда. Вот. И как бы после этого сосед сейчас заходит, но у нас совершенно уже другие отношения. У нас договоренность, что после 10 я громко не играю. Вот. Но я все равно играю после 10 и играю громко, и он заходит, и я говорю, ну все выключаю, собственно говоря, если об этом вопрос.
4: Ну, я думаю...
3: так сказать, что прям так категорично хотели бы избавиться, нет. Ну, больше, наверное, какие-то дружеские отношения такие вот.
4: Ну, правильно, любой творчество должен
3: иметь право на жизнь. Он даже последний раз он зашел, говорит, ну, сейчас будет лето, сейчас все мои на дачу уедут, и можно хоть ночью бомбить. Такого, как бы. Он немножко так даже несколько стесняется, заходит, и как бы вот ему неудобно.
2: Ну, мне кажется, может быть, ему нравится Юр, ну, поэтому он и заходит.
3: Мне кажется, что просто, первая встреча с ним, когда я сказал, пошел нахуй, она повлияла.
1: Он опасается услышать еще.
4: Так, у нас далее идет какая композиция?
0: Таким, как был.
4: Таким, как был. Это ли не перепетая ли Софии Ротару песня, каким-то и остался?
3: Не, слава богу.
4: Слава богу, нет. Ну тогда слушаем, а потом поговорим.

0: Вот. 22.05 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Ребят, вот слушаю, начиная со смиренного кладбища. Я не знаю, то ли это случайно так, то ли они так идут по порядку в альбоме, да, эти песни?
1: Нет.
2: Вот это как раз первое стоит.
0: Звук все идет чище и чище и чище от трека к треку. Я вот думаю, то ли мне ебнуть коньяку пора, то ли так записано. Вы где вообще пишете, сводитесь сами?
3: Нет. Мы сводим и пишемся на студии Эльдорадо. Вот. Она находится на улице Правда. Прорекламирую ее. Очень хорошо, мне нравится. И что касается, если брать альбом ЖЗЛ, там все сведено, и сведен уже сам альбом в конце, когда мы все песни то есть сделали, они были подведены.
1: В общем, мастеринг сделан, да.
3: Вообще, да, и не знаю. Наверное, коньяку пора ебнуть.
0: Пора. Меня тут подзатыльники уже отвешивают.
3: Студия хорошая, естественно, используем там ламповые усилители, там пишем на гитарах Fender, вот у меня Stratocaster и Gibson SG, ну и само собой разумеется, там американские. Вот, все как бы на уровне, по большому счету. Принципиально не используем вот эти вот, например, лоджиковские какие-то встроенные там педальки уже, которые, ну, это пластик такой получается. Вот, поэтому как бы я не знаю, что там да как.
0: Нет, я не говорю, что плохо, я говорю просто так вот интересно получилось. Я вот слушаю, они все чище и чище, звук все приятнее и приятнее. Наверное, просто я уже вкуривать начал.
3: Да, потому что ведь такая музыка. Мне, я помню, когда я впервые там услышал «Коррозию металла», мне тяжело она на слух давалась. А в дальнейшем я уже как-то от нее отказаться не мог. Мне нравилась вот эта плотность перегрузов, ну, трэш вот этот вот мне нравился.
0: Слушай, ну а что ты слушаешь, когда едешь на репу, там, я не знаю, в Москву, на работу, на кладбище?
3: Вот сегодня ехал на работу и слушал замечательный альбом Ace of Spades, Motorhead. И весь день я его слушаю, и слушаю его погромче. И еще великолепная погода сегодня. Ну, вот, слушал Motorhead. Я в основном слушаю такое старенькое.
0: То есть, в принципе, у тебя не поменялись музыкальные вкусы?
3: Нет, мне то, что сейчас есть, там, и зарубежно, мне совершенно не нравится. Наверное, последнее, что мне нравилось, это Нирвана. Я могу также послушать там Крематорий, например, кино, не знаю, что-то из русского. В основном, да, старенькое, что-то то, что уже слушал, вкусы не поменялись совершенно.
0: Наш человек, поэтому ты работаешь на кладбище. Тебе нравится стабильность.
3: Да, а там спокойно все, тихо.
1: Бизнес, который не прогорит никогда. Да.
3: Сам себе хозяин.
0: Вот. Так, про крупного. Я просто сейчас пролистываю эфирный чат. Что по наркотикам у вас, спрашивает народ. Есть у вас? Завести не надо?
4: Вопрос госнаркоконтроль.
0: Вам не надо привезти там?
5: Нету ничего у нас.
0: Нету ничего.
4: Вопрос от Павла у вас. Есть еще вопросик возник. Что с байк-фестами у вас? Будете там или нет?
3: Ну, сложно сказать. Это же не от нас зависит. Вот.
4: Ну куда-то вы собираетесь вообще?
3: Собираемся, я говорил
5: заявки
3: уже.
5: Заявки были поданы.
3: Да, заявки подали вообще где только можно. Вот кто-то отреагировали, это Малоярославец, вот 2016.
1: Ну они, да, на рассмотрение.
3: На рассмотрение, да. Что там будет дальше, как бы, пока неизвестно. Вообще хотелось бы, я сам по себе любитель, да, я и посещаю эти байкфесты. На Волгограде вот я был, в Севастополе, Малоярославец я раньше постоянно там посещал. Вот, и мне это по духу. Вообще, и мотоциклы мне по духу, по большому счету. И хотелось бы, но вот я не могу как бы прогнозировать, что там будет впереди, наверное, потому что я не предсказатель.
5: Но да мы вообще за, как бы.
3: Планируем, хотим, да.
5: Да.
4: Так что, если сейчас нас внезапно слушают организаторы каких-либо байк-встреч, слетов, фестивалей, обратите внимание от неформатного радиосообщения.
3: Мы жаждем.
4: На данную группу, да, что ребята знают, что они делают, и делают это хорошо. Продолжая эфир, вопрос в миру, кто чем занимается, ну, помимо тебя, Юрий, твоя тема сегодня развита крайне очень остро и здорово, да широко. Остальные ребята, кто чем занимается?
1: Антон.
5: Я вообще как бы дальнобойщиком работаю.
4: То есть еще сложнее репетировать становится.
5: Ну, как бы мы друг другу на уступки.
0: Под чутким моим руководством все нормально.
5: Ну, вот. У нас есть определенный там день, в котором мы там собираемся и репетируем. Также там кто-то днем там репетирует дома, там бывают дни такие. Вот. И она именно переезжая вот мы именно на студию, на репетиционную, да, вот мы там сыгрываемся. И какие-то недочеты мы там все их устраняем.
4: Ну а далее?
3: Далее Михаил или далее Антон?
1: Да, или да, да я вот тоже сижу и вкуриваю.
0: Ну а кто, Михаил, кто первый?
3: Что ты там раскуриваешь, Миша?
1: Ну я раскуриваю, тут видишь, про наркотики-то был вопрос, я просто вот что-то подумал.
0: Подумал и нашел.
1: Да не, она...
4: Вот сейчас боится, в углу сидит, так что сейчас вопрос крадет, надо задавать. Рассказывай.
5: К тебе уже выехали, Михаил.
1: На двух работах работаю, тоже это водителем и генеральным директором. Вот так вот.
0: Нормально. Да. Водитель у генерального директора.
4: Сам у себя.
1: Ну, можно так сказать.
4: А ваш все-таки давайте вспомним, что у вас есть еще и барабанщик, который сегодня с интернетом не дружит. Он чем занимается?
1: Вот это вот такой вопрос вообще каверзный. Мы вообще даже как бы не знаем.
0: Вообще, есть ли у нас барабанщик? Кто этот человек? Мы его видим только на концертах.
1: Ну, в принципе, да, он на концерт приходит, отдолбит и уходит, и все. И мы не слышим и не видим его.
0: То есть он даже здравствуй, до свидания не говорит, то есть, ну.
1: Не, здравствуй, говорит. Говорит здравствуй, да. Но до свидания нет, по-английски всегда уходит.
3: Приходит и спрашивает, а вы гранитный цех?
1: Да. Иногда путает. В другие команды садится вторым барабанщиком.
4: А, то есть вы его тогда видите в хороводе Кадышевой, да? То есть если он ошибся дверью.
1: Да, да, да. На ложках.
5: Мы слышим крики ора, там выходим, его выгоняют.
1: Выносит. Ну, чаще выносит, не выгоняет.
4: Понятно. Какая у нас дальше композиция, Захар?
0: «Холодным свечением» называется следующий трек. 5:41. Длинная песня. Можно успеть. Кому за коньяком, кому за пивом, да. Ну, намек все поняли. Поехали.
1: Ну, да.

0: А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных подходит уже к концу сегодняшняя программа «Без воды». Ребят, смотрите, я предлагаю, вот у нас обязательно должна прозвучать песня ЖЗЛ, да, она у нас 4 минуты, сейчас у нас 19 минут, грубо говоря, минуточек 7 еще давайте потрындим, давайте расскажем, где вас можно услышать, вот, давайте что-то нажелаем слушателей, ответим вот еще... Вот вопрос у нас появился. Как вы относитесь к людям? Судя по песне ЖЗЛ, весьма непонятно и предвзято.
1: Смотря каким.
0: В общей массе.
1: Вообще нормально. Вообще нормально. Это опять же зависит от того, как люди к нам относятся.
0: А в основном?
1: В основном...
2: Ну, в основном непонятно и предвзято.
3: К некоторым непонятно относимся, а к некоторым предвзято.
1: Да,
3: то есть вот так, по-разному,
1: хорошо,
3: да.
1: Кому-то хорошо,
4: кому-то агрессивно.
0: Вот, для тех, кто не следит за эфирным чатом, вот читаю я, барабанщик Денис написал, что он делает лекарства.
3: Офигеть, наконец-то.
1: Не знаю, где он работает, у меня вопрос, какие?
3: Так да, так что самое интересное, я вожу лекарства, оказывается, вот кто их делает. Блин, круто.
2: Не, может быть, он имеет в виду, что он прямо сейчас это делает, вот о чем речь. Панацея от всех болезней. Ну, молодец, Денис, по крайней мере, мы знаем, что ты слушаешь этот эфир.
3: Ну, что в теме, да.
2: Да, и не даешь многим людям поближе познакомиться с Юрием на протяжении некоторого времени, благодаря лекарствам.
1: Да, вот. Я хотел сказать, где нас можно найти. Найти нас можно ВКонтакте, забив «Гранитный цех» в скобочках «Рок-группа» и выдает. Также есть сайт официальный, как там, Миша, я не помню.
3: А он так и «Гранитцех.ру».
1: Да, вот. На Ютубе нас можно есть канал, тоже «Гранитный цех». И, собственно, где там? В Фейсбуке и...
3: Фейсбук, вот «Одноклассники», все есть. Ну, я сейчас ссылочку повесил вот на официальный сайт. Да, там как бы все ссылки на соцсети есть.
1: Оттуда можно уже ознакомиться целиком и полностью со всем материалом.
2: Ну, а сейчас у вас в ближайших планах где выступить есть возможность?
0: Говорите прямо на все лето, потому что запись же будет висеть, люди же будут слушать все равно. Кто-то ведь сегодня не послушал, кто-то завтра будет слушать. Поэтому, как минимум, можете месяца 2-3 анонсировать смело.
3: Через пару недель Красногорск, потом через месяц примерно.
0: Прям говори, где, во сколько.
3: Где во сколько? Ну, где там Юра сейчас скажет, а во сколько? Ну, скорее всего, вечером, ну, вот точное время пока сказать не можем.
1: Короче, вот, где? Да. Для тех, кто знает Красногорск, это значит по Волоколамскому шоссе, остановка Кирова. И вглубь туда, в область
3: улицы... Не, ну брать... ты скажи, как называется.
1: Роуд-кафе называется. Вот. Он совершенно новый, я думаю, что даже красногорцы о нем особо не знают. Вот. И там новый торговый центр построили совсем недавно. И вот это кафе там открылось, и мы его вот как бы хотим там с ребятами сотрудничать и выступать периодически. Вот. Где и как точно, пока еще не могу. Все в процессе, пока еще точно не решили. Пока посмотрели, что там есть вообще и что с аппаратурой. Вот, точно могу сказать информацию, что 24-го в клубе Мецофорта мы будем играть. Там вот туда рекомендую сходить. Там хороший звук, там замечательный свет.
3: Хороший зал, да-да-да, клуб хороший.
1: Все на уровне, да. Вход там 300 рублей. И там не только мы будем выступать, но мы где-то ориентировочно часов в 9 вот в этом районе. Добро пожаловать. 24 июня, да. Все будет хорошо. Мы даже готовим впервые для нас такое некоторое шоу. Будет шоу легкое такое.
3: Шоу-лайт.
2: Судя по тому, что Денис уже готовит лекарства, шоу будет у всех.
0: А на кладбище начали пропадать заготовки памятников.
1: Из нержавейки.
2: Слушайте, шоу, ребята, уже давно занимаетесь музыкой. Какие пожелания молодым, начинающим, неокрепшим умам?
4: Не сдаваться и
1: идти вперед и делать то, что нравится, не подстраиваясь ни под кого.
3: Вот.
1: И поменьше слушать умников в интернете, которые начинают давать советы. Нет. Я не про себя сейчас.
3: Читать не надо, но...
1: Да, как бы... Особое внимание на них... Ну да, но это не значит, что если кому-то не понравилось, это не значит, что надо останавливаться. Это просто мнение чье-то и это не мнение, более. Мнение,
3: да, что к этому надо относиться просто как к мнению, что такие люди
1: нужно делать.
3: Будут появляться, да.
1: Коротко подытожу. Нужно делать то, что тебе нравится, получать от этого удовольствие и двигаться вперед.
3: И не останавливаться, да. Самое главное, не останавливаться.
2: Так, ну от себя лично хочу сказать. Во-первых, огромное спасибо всем ребятам в группе «Гранитный цех» за то, что сегодня были с нами в эфире.
1: Вам спасибо.
2: Желаю вам успехов, как и всем многим, кто вам желал, больших, творческих, самое главное, побольше выступлений, но самое главное, денежных побольше выступлений. Благотворительность – дело хорошее, но оно не всегда кормит, а точнее не кормит никогда. Вот. И что бы еще хотелось сказать в продолжении нашей передачи, ребята, программа «Без воды» продолжает свое существование, надеюсь, будет продолжать его очень долго. Загружайте свои треки на неформатное радио, обязательно все будет прослушиваться. На усмотрение, опять же, мое личное, это никакого предвзятого отношения к вашему творчеству, если я вам не позвонил, нету. Это просто мое мнение с теми людьми, с которыми хочется пообщаться, что творчество заинтересовало, с теми я связываюсь. И вчера, благодаря передаче 5+1, я нашел участника совершенно случайно на следующую неделю, поскольку одни у нас слетели, ребята, ввиду гастроли. Это, Захар, знакомый тебе группа «Хмельной ель».
0: Ну, я думаю, это будет веселый эфир.
2: Да, я тоже думаю,
0: как что... Как минимум, надо коньяка литра 3 готовить под него.
2: Да, да, и поэтому, так что не расслабляйтесь. Еще раз желаю больших-больших успехов в группе «Гранитный цех», продолжайте творчество. Поклонников у вас масса, я думаю, что концерты будут проходить на ура. Где запись эфира? Рассказывай, Захар, как, что дальше?
0: Ну, после, прям после эфира, сейчас я выложу его ВКонтакт, и уже можно будет ее скачать, послушать. На сайте тоже все появится, но чуть позже. Все, друзья, желаю всем удачи, любви, не болейте, любите друг друга. Услышимся со мной теперь в среду, и со мной и с Костиком в следующий четверг. Ребят, спасибо вам огромное, «Гранитный цех».
3: Спасибо вам, творческих успехов.
0: Вот, пусть все у вас будет запиписично. Все, да, все было здорово. Звучит у нас под занавес трек «ЖЗЛ», после которого включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем до свидания.
3: Счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay». А остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе. И народ-то понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Те, что помнят суть, не в попад произношу. Нерву на берегу, мимолетность января. Крошится чуть-чуть новогодняя любовь, греется в снегу, в снегу, в снегу.

просто степ-бай-степ. С улицы на мост, шаг за шагом за тобой. Я давно бегу, серебрится окон лик.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет.

one I

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Common Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтлских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный сборник исполнителей отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа Цой Герой там. Ну, это там как у них там. И что, понеслось. Слушаем Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл «Smell Like Teen Spirit» ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

ружья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Прорасту в криминальной хронике слишком мелко.

время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает. Чей палец ружья курок ласкает, ружью не важно. Оно между тем, и кто в зале скучает.

Его рабочего класса, его счастья, появились единственные героизм в этой войне.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

лица. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно, очень

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

разорвали сеть. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

сказать, можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если бы

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили мы уже никуда.

Если бы хоть раз оглянулись назад, Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone-X, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

time.

0: Участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не формально.

зачем напел мне имя твое, ветер? Зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон?

0: небом или землей.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.